В эфире Биринчи Радио, новости часа. По итогам Кыргызско-Китайского инвестиционного форума подписаны соглашения, меморандумы и коммерческие контракты на общую сумму более 300 миллионов долларов США. Отмечаем, что форум прошел 28 августа и в нем приняли участие свыше 150 китайских компаний. Достигнутые договоренности охватывают различные направления, включая медицинский туризм, туризм, инфраструктурные проекты, электро- и теплоэнергетику, нефтегазовую отрасль, городское водное хозяйство и агропромышленность. Комплекс. За первое полугодие этого года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг 1 миллиарда 539,5 миллиона долларов. Вывоз капитала из республики по системам денежных переводов составил более 150,6 миллионов долларов. Об этом сообщил Нацбанк. В итоге чистый приток – это 1 миллиард 388,9 миллионов долларов. Объем переводов с начала года увеличивается и достиг пика в июне этого года – это 292,1 миллион долларов. Отток составил 35,5 миллионов долларов. Главным источником переводов остаются страны СНГ. Объем поступлений из них в июне этого года составил 271,2 миллиона долларов. Из стран дальнего зарубежья в республику поступило 28 миллионов долларов. В Аше 28 августа состоялся ряд важных мероприятий с участием спикера Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева, мэра города Ош Жанарбека Акаева, а также ряда депутатов Жогорку Кенеша и городского кенеша. Как сообщили в мэрии города Ош, народные избранники приняли участие в торжественном открытии обновленных дорог и ознакомились со строительством мусороперерабатывающего завода. Объект, где в настоящее время активно ведутся основные строительные работы, занимает площадь 18 гектар, а площадь его зданий составляет 27 тысяч квадратных метров. Отмечается, что после запуска предприятие позволит не только сортировать и утилизировать отходы, но и вырабатывать электроэнергию, а также создавать рабочие места для местных жителей. В связи с проведением церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников на территории стадиона «Бишкек-Арена» МВД напоминает об усилении мер безопасности. МВД предупреждает о перечне предметов, запрещенных к вносу на стадион. Согласно информации, на стадион запрещено проносить продукты питания и напитки, табачные и никотинсодержащие изделия, жевательную резинку, стеклянные бутылки и банки, а также крупногабаритные.

0: доступу.
1: Достук студиясы биринчи радиодо.
2: Кутман таң угармандар, биринчи радио толкунунан Достук студиясы өз ишин баштады. Кыргызстанда 80 ашуун улуттун өкүлдөрү жашап келет. Алардын өз ара ынтымагын данакерлөө максатында 1994 жылы 21 январда Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз аттуу ураан алдында өлкөдөгү этностук топтор кирген Кыргызстан эл ассамблеясы түзүлгөн. Мына ошол топтордун айрым өкүлдөрү тарабынан ишке ашып жаткан программаларды сунуштайбыз.
1: Биринчи радиодо поляктардын Полония программасы.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар.
4: День добрый, панство. Сердечно витаем наших радиослушателей в нашей цотыгодневой аудиции Полония.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы приветствуем вас в нашей еженедельной передаче Полония.
4: В студию Зенона Шлёнзак-Бегалиев
5: и Тамара Веселова.
4: Первого серпня Киргизстан będzie obchodził 35-tą rocznicę odzyskania niepodległości. To wyjątkowy jubileusz, będący okazją do podsumowania drogi, jaką kraj przeszedł od momentu uzyskania suwerenności, budowania własnej państwowości, tworzenia demokratycznych instytucji oraz pokonywania licznych wyzwań społecznych i gospodarczych. Temat niepodległości jest szczególnie bliski również Polakom. Pod koniec XVIII wieku Polska utraciła swoją państwowość i przez 123 lata nie istniała na mapie Europy jako niepodległe państwo. Kolejne pokolenia Polaków walczyły o odzyskanie wolności, płacąc za nią najwyższą cenę – życiem, zesłaniem i wynarodawianiem. Dlatego z okazji Kirgijskiego Święta Niepodległości zapraszamy Państwa do wysłuchania kirgijskich i polskich pieśni poświęconych ojczyźnie, wolności i miłości do rodzinnej ziemi.
5: 31 августа Кыргызстан отметит 35-ю годовщину обретения независимости. Это особый юбилей, позволяющий подвести итоги пути, который страна прошла со времени обретения суверенитета, становления государственности, создания демократического общества и преодоления серьезных социальных и экономических испытаний. Тема независимости особенно близка также полякам. В конце 18 века Польша утратила свою независимость и на протяжении 123 лет не существовала на карте Европы как независимое государство. Многие поколения поляков боролись за возвращение свободы, заплатив за нее самую высокую цену – жизнью, ссылкой и насильственной ассимиляцией. Поэтому в честь Дня независимости Кыргызстана мы приглашаем вас послушать кыргызские и польские песни, посвященные родине, свободе и любви к родной земле. –

Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бишкек фадине. Ассаламу алейкум. Ходинма кыйын пыйыума. Мишене таты дине. Радики фади тончин жан Фатима Хаваза на жащим выхуним дине. Вот чин татын цой тёщан схуй по вымышлю хадики фа тиньха. Чин тянем и тюнде. Кивому ще хади шин. Шихван шин вын. Шинчин паю аш люди на этя хырхыз гунго годи чоушобу панбян ши лю цимс пэйшун чоуямди шоуяни голи чуми чечили. Цичита цили си фомян туфын тусы хвицу чоуяму та паю чо хвицу вянде вэншоди чипа дышанли. Чоуяму чисы кэнгулун шанжанди лайлиевади шотанди чоуяму. Гейсерва Амина Арсаевна, Машанло Фатимам Арсаевна, гидростроитель Шандонди Чоуя Машанло Зульфия Джумаевна, Александровка Шандонди Чоуяму Мабу Рахима Михамуевна, Машин Замира Исмаиловна, Панпаза Айша Гашимовна, Салихар Халима Маровна, Тангубер Рахима Юсуровна, Цемс Халасан Халима Михамуевна, Пачыка Паюте Чипаты Шонле. Цичыка Шихан Чичишон, Чин леди кижимо, чисы чукурулки нэшти юян ханджиза Карим Ламзарович, хэмин шехуи дитвыщи Маянхул Хусей Сулейманович, Исмаров Цунфур Насырович, Юбуров Чума Ибрашимеевич, Сусузова Халима Исмаиловна, пачуяму на жащин пыншили фали хоуфали, тифали каншу юянди, шишу хырхыз юянди, яучинди исыли. Цемусы ки чуяму кижиму дали джичан лишинли. Иху чуяму фомя Мабу Рахима Михамуевна ки та шуэнди чуяму. Кошу юэнди хэцу буфэнди цугу жиму ви таму чонхади кэ нэншин луфу ки хади чуку доли шэли. Чинтян вэ мухэмин шэньин елян цханджа чыгэ шихуан чичиди кижиму итун пацамди Чохицу юэнди цэмсы вэншуэди чоуяму гуншидине. Гитаму пхэнвон данин гончон цэмсы вончанчиди хочэнгуэн.

0: Саламатсыздар ба? Биринчи радиодо жаңылыктар, микрофонда Урмат Жээнбеков. Бишкекте 15 миңдей кызматкер күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөдө. Президент Садыр Жапаров бүгүн Борбор шаарда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары маалында коомдук коопсуздукту камсыздоого тартылган күч түзүмдөрүнүн даярдыгын текшерди. Гарнизондук бөлүштүрүүгө Ички иштер министрлиги, коргоо, өзгөчө кырдаалдар, саламаттык сактоо министрликтери жана башка мамлекеттик органдардын 15 миңге жакын кызматкери тартылды. Президент атайын техникалар, тез жардам унаалары, дронго каршы жабдуулар, кинология жана атчан бөлүктөрдүн даярдыгы менен таанышты. Садыр Жапаров эл аралык иш-чара учурунда жарандар менен чет өлкөлүк коноктордун коопсуздугун камсыздоо башкы милдет экенин белгилеп, кызматкерлерди тартипти так сактоого чакырды.
1: Бүгүнкү гарнизондук бөлүштүрүүнүн башкы максаты эл аралык жогорку маанидеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин, ошондой эле 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын тартип бузуусуз тынч өткөрүү. Буга байланыштуу Улан Омокконун ич башында турган Ички иштер министрлигин жооптуу кылып бекитип, бардык күч түзүмдөрүн бириктирген коопсуздук деп аталган иш-чараны баштадык. Анын алкагында Ички иштер, коргоо, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин, прокуратура органынан салык, бажы, жазаларды аткаруу, чегер ара кызматтарынан жана сот департаментинен турган күч түзүмдөрүнүн жалпы 15 миң кызматкери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө киришти. Мындай өзгөчө шартта коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо бул катардагы эле кызматтык милдет эмес, мамлекеттик маанидеги чоң жоопкерчилик болуп эсептелет. Андыктан биздин күч түзүмдөрүбүз элибиздин жана чет мамлекеттерден келген меймандардын коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыздашыңыздар керек. Мында эң башкы принцип тартип жана жоопкерчилик болушу шарт
0: деп белгиледи президент. Бишкекте чет өлкөлүк жарандардын ортосунда болгон чыр чатак боюнча 20 адам кармалды. Милициянын маалыматына караганда окуя тууралуу 102 кызматына 28 августта кечки саат 14 чамасында билдирүү түшкөн. Кармалгандарга укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде протокол түзүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен алар Кыргызстандын аймагынан чыгарылат. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү жүрүп, кырдаал милициянын көзөмөлүндө. Бишкекте ШКУ саммит жана көчмөндөр оюндары өтүп жатканда коомдук транспорт кадимки режимде уланат. Бирок 31 август жана 1 сентябрда айрым көчөлөрдө кыймыл чектелгендиктен каттам аралыгы жана жолдо жүрүү убактысы көбөйүшү мүмкүн. Ошондой эле 13, 17, 23, 34, 36, 40, 50, 52, 103, 107, 118, 166, 215, 222, 227 жана 254 автобустардын айрымдары убактылуу схемада каттайт. Мэрия шаар тургундар жана коноктору сапарын алдын ала пландаштырууга чакырды. Таласта Манас ордо улуттук комплексин реконструкциялоо жана жаңылоо иши аяктоолунда турат. Долбоордун алкагында Кыргыздын боз үйүнүн формасында 7 жаңы имарат, ошондой эле Кеңеш ордо конгресс холу курулду. Мындан тышкары санитардык талапка жооп берген мал союучу жай жана түлөө канаачы салынды. Комплексти жаңылоого 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Учурда курулуш ишине 500 жакын адам тартылган. Жаңыланган Манас ордону заманбап туристтик жана тарыхый маданий жайга айландыруу пландалууда. Бишкекте ШКУ саммит көчмөндөр оюндарына байланыштуу 30 августтан тартып 3 күнгө курулуш ишине убактылуу чектөө кирди. Бул мезгилде курулуш монтаждоо ишин жүргүзүүгө жана оор атайын техника колдонууга тыюу салынат. Чектөө эл аралык иш-чаралар учурунда коопсуздукту камсыз кылууга жана шаардагы транспорт, инженер жана энергетика инфраструктурасынын үзгүлтүксүз иштешине багытталган. Түндүк кызмат мамлекеттик мекемесине өтүшү эмнени өзгөртөт? Ачык акционердик коом жоюлганы менен түндүк платформасы өзгөрүүсүз иштей берет. Өзгөртүүлөрдөн кийин алды менен тиркеменин мүмкүнчүлүгү дагы кеңейтилип, колдонууну жөнөкөй кылып иштеп чыгуу пландалууда. Дагы кандай долбоорлор бар? Буга чейин эки уюм кайсы функцияларды кайталап аткарып келгени тууралуу кийинки репортажда сөз болот. Түндүк ачык акционердик коому жоюлуп, анын милдеттери кызмат мамлекеттик мекемесине өткөрүлмөй болду. Бул чечим президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен кабыл алынды. Буга айрым милдеттерди эки уюм тең бирдей аткарып келгени себеп болгон. Натыйжада бул иштин кайталанышына алып келген. Мамлекеттик мекемелер электрондук кызматтарды иштеп чыкса, түндүк аларды элге жеткирип тиркемеге кошуп турчу. Эми муну баштан аяк бир эле уюм кызмат мамлекеттик мекемеси алып барат. Жаңы милдеттерди алуу менен алгач тиркемени колдонууну жеңилдетүү пландалууда, деди кызмат мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары Нурлан Айдиев.
2: селфи кылып, паспортко сүрөтүн тартып атсам, бирок фонду туура эмес тандап алсам, жасалма интеллект мага подсказка берет. Фонуңуз туура эмес болуп атат, ак жерге туруңуз, көлөкө бетиңизде болбош керек, чачыңыз таралыш керек, көзүңүздө көз айнек болбош керек деген ушундай подсказкаларды чыгарып берип турат. Ага бүгүнкү күнгө карасак, көп эле жарандарыбыз ошоларды билбей, ошондой сүрөттөрүн жөнөтүп алат, анан проверкага келгенде кайра артка тебилип атат да.
0: Түндүк өзү 2018 жылы түптөлүп, былтыр ачык акционердик коом болуп кайра түзүлгөн. Эмне иш кылып келгенин эске сала турган болсок, биринчиден мамлекеттик органдарды санариптик жактан байланыштырган түзүм. Мында жаран бир маалымат алыш үчүн бир нече мекемеге барып кезек күтпөйт. Керектүү маалыматты мамлекеттик органдар бири-биринен электрондук түрдө алат. Жарандан талап кылып отурбай эле түндүк системасы аркылуу бул маалыматты текшерип алат. Ал эми кызмат мына ошол маалымат маалымкатты даярдай турган мекеме. Кызмат мамлекеттик мекемеси негизинен жарандарга мамлекет кызматтарды көрсөтүү менен алектенет. Атап айтканда паспорт жана айди карта берүү, айдоочулук күбөлүк алуу, автоунааны каттоо, жарандык абал актыларын каттоо, ар кандай мамлекеттик маалымкатты берүү. Жөнөкөй айтканда жаран мамлекет кызматтарды түздөн-түз ала турган, ал эми түндүк көбүнчө ошол кызматтардын артындагы санарип системасы жана маалымкат алмашууну камсыз кылып келген тарап болчу. Ошондо мисалы паспорт алмаштыруу үчүн анын жол жобосун кызмат иштеп чыкса, тиркемеге жайгаштырып жеткиликтүүлүгүн түндүк камсыздап келген. Мындан ары толугу менен бир эле кызмат иштейт. Белгилей кетсек, түндүк тиркемеси өзгөрүүсүз эле иштей берет. Учурда тиркеменин 3 миллион колдонуучусу болсо, 300-дөн ашык кызмат жеткиликтүү. Кызмат мамлекеттик мекеменин директорунун орун басары Нурлан Айдиев алдыда убаракерчиликти жеңилдете турган дагы бир топ долбоор бар экенин айтты.
2: Түндүк мобилдик тиркемеге чыга элек багыттарды дагы бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Мисалы үчүн ошол эле Минстрой багытында азыр заявкалары мурда электрондук түрдө, бирок мобилдик тиркемеде эмес болчу да. Азыр бардыгы ошо түндүк мобилдик тиркемеге дагы көчүрүлөт. Бул дагы айтып кетем, биздин жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында.
0: Бул долбоорлорду биргеликте уланта турган адистер азыртадан эле алар менен жакындан таанышууну баштады. Бизнес аналитик Бүбүсара Бейшеналиева буга чейин түндүк мекемесинде иштеп келген. Эми жумушун кызматта уланганы турат. Белгилей кетсек, уюм жоюлганы менен кызматкерлер жумушсуз калбайт. Түзүм кайра каралып, кызматкерлердин саны аныкталат.
3: Командаларыбыз биригип, мындан ары негизи процесстер жеңилдетилет. Себеби биздин жумушубуз бири-бирине айкалышкан. Ошол себептен дагы азыркы учурда менин оюмча бул процесстер жеңилдетүүгө алып келет.
0: Негизгиси өзгөртүү аркылуу ресурстарды үнөмдөө жана санариптештирүү ишин бирдиктүү башкарууга шарт түзүлөт, дейт адистер. Жаңылыктарды улантабыз. Непалда мөңгүнүн кыйрашынан жана катуу суу ташкынынан кийин гидроэлектр станциянын тоннелинде камалып калган кеминде 350 киши коопсуз жерге чыгарылды. Непал армиясы куткаруу операциясынын видеосун жарыялады. Кадрда аскерлер туннелдин ичиндеги коюу ылайды аралап, адамдарды чыгарууга аракет кылып жатканы көрүнөт. Учурда издөө иштери уланууда. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери Нарындагы Көл суу көлүндө жаратылыш аймактарын коргоо максатында рейд иш чараларын өткөрдү. Анда көлдөгү айрым кайыктардын моторунан айлана чөйрөгө зыяндуу заттар бөлүнүп чыкканы, ошондой эле ээн баштанып жайыттарга унаа менен чыгып өсүмдүктөрдү тебелеп тепсеген фактылар аныкталып, тиешелүү айып салынды. Кыргызстандык Сезим Жуманазарова Польшадагы эл аралык күрөш турнирінде коло медаль утуп алды. Ал 28 августта 59 килограммга чейин салмакта күч сынашты. Ал алгач польшалык балбаны жеңип, кийинки беттеште жергиликтүү спортчуга жеңилип калды. 3-чү орун үчүн таймашта Жуманазарованын норвегиялык атаандашы килемге чыккан жок. Натыйжада кыргызстандык спортчу жеңүүчү деп табылып, коло медальга ээ болду. Ал эми анын бир тууган эжеси Мээрим Жуманазарова 69 килограммга чейинки салмакта алтын медаль тагынды. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 86 тыйын, орус рублу 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 29 августта Ысык Көл Нарын облусунан Ош облусунун айрым жерлеринде тоолу аймактарында өткөнөт күңгүр күрөйт турганын маалымдады. Чүй өрөөнүндө 38 градуска чейин ысык болууда. Бүгүн Таласта 33 градус, Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда 37 градус, Ысык Көлдө 30, Нарында 32 градус ысык. Бишкекте бүгүн 35, Чолпон Атада бүгүн 27 градуска чейин жылуу болууда. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Жылдын 29 августунан 6 сентябрына чейин Кыргызстанда өтө турган ири мамлекеттик маанидеги иш-чараларга, анын ичинде 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана АШКУ саммитине байланыштуу жолдордо убактылуу чектөөлөр кирет. Ички иштер министрлиги бул күндөрү коомдук тартипти коргоо үчүн күчөтүлгөн тартипте иштейт. Айдоочулар жана шаар тургундары алдын ала мерчемдеп алышы керек болгон негизги жабыла турган жолдордун тизмеси. Бишкек шаары боюнча чектөөлөр. Манас эл аралык аэропортунан баштап Васильевский тракт жана Фучик көчөсү, Чүй Манас жана Чыңгыз Айтматов проспектилери, Жусуп Абдрахманов жана Байтик Баатыр көчөлөрү, Абсамат Масалиев проспектиси, Жайыл Баатыр жана Барпа Алыкулов көчөлөрү, Бишкек Арена стадионунун тегереги. Облус боюнча чектөөлөр Чүй облусу айрым негизги унаа жолдорунда кыймыл убактылуу чектелет. Ысык Көл облусу Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол тилкеси, ат майданынын тегереги жана Кырчын капчыгайына алып баруучу каттамдар жабылат.
4: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Прямая связь».
5: Работа Беринчи Радио в прямом эфире продолжается. На волне Беринчи Радио программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Итак, в последние годы отношение граждан к страхованию меняется, а что касается уровня доверия к страхованию, то этот уровень доверия растет, уверены специалисты. И это связано с тем, что жители страны, жители республики начинают понимать преимущества страхования, видеть его реальную и ощутимую пользу в сложных жизненных ситуациях. Причем специалисты неоднократно призывают и продолжают призывать граждан обратить внимание на важность страхования ради собственной безопасности и сохранения своего имущества. Не секрет, что в последние годы участились случаи наводнений, пожаров, и в подобных ситуациях расходы граждан, которые имеют страховой полис, покрываются той или иной страховой компанией. Именно поэтому важно страховать как автомобиль, так и жилье. Напомню еще раз, что многие жители могут возместить ущерб благодаря тому, что своевременно застраховали свое жилье, свою недвижимость в государстве. Государственной страховой организации, оплатив определенную сумму за страховой полис. Кстати, что еще немаловажно, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, исполнилось более одного года с момента введения обязательного страхования ОСАГО, и вот сообщается, что с запуском этой системы вырос и объем компенсаций, выплаченных пострадавшим сторонам. За 7 месяцев 2026 года Государственная страховая организация выплатила пострадавшим по всей стране более 129 миллионов сомов в виде компенсации, но я имею в виду по ОСАГО. То есть, иначе говоря, страхование становится реальным инструментом финансовой защиты. И сегодня в программе «Прямая связь» мы еще раз поговорим о страховании жилья, поговорим об ОСАГО, продолжают ли расти темпы страхования недвижимости среди населения Кыргызстана, как изменилась статистика к этому дню, изменилось ли в последние годы вообще отношение граждан Кыргызстана к страхованию, продолжает ли расти ответственность среди граждан по страхованию жилья, ОСАГО, мы сегодня постараемся озвучить текущие показатели, и сколько человек по стране уже застраховали свое жилье и оформили полис ОСАГО, каковы суммы страховых выплат были произведены на сегодняшний день. И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, на прямой связи заместитель председателя правления Открытого акционерного общества Государственная страховая организация Бактыгул Абдыжалиев. Бактыгул Рыспекович, здравствуйте. Мне, как всегда, приятно видеть вас в студии прямого эфира.
6: Здравствуйте, взаимно.
5: Бактыгул Рыспекович, на дворе конец августа, и мы понимаем, что более половины 2026 года уже прожита. И мне, конечно, хотелось бы начать наш сегодняшний разговор, может быть, с общего вопроса, после чего мы, конечно, уже будем более точечно говорить, каковы темпы страхования жилья, сколько человек на сегодняшний день оформили полис ОСАГО. Но мне хотелось бы, знаете, начать вот с чего. Вы наверняка, сидя у себя в кабинете, может быть, в конце каждого месяца, на день сегодняшний, наверняка задаетесь вопросом, насколько меняется в последние годы отношение граждан Кыргызстана к страхованию, насколько может быть сегодня широко среди населения Кыргызстана, среди граждан нашей страны уже распространяется такое ясное, полное понимание важности страхования.
6: Спасибо. Мы об этом думаем постоянно. Ежеминутно, ежечасно, потому что это самая одна из основных задач, стоящих перед нами. Потому что мы находимся в начале своего развития страхового рынка. Ну, вот, как вы знаете, уже как более чуть более двух лет мы активно развиваем это в соответствии с указом президента 79-м от 24-го года. И, конечно же, чтобы развивать этот рынок, нужно поднимать культуру страхования, нужно объяснять людям. Поэтому мы всегда открыты, стараемся выходить на связь через социальные сети, через СМИ, вот, общаться с людьми, рассказывать о страховании. Но дело такое, знаете, непростое, поднять страховую культуру. Конечно, если сравнивать с какими-то странами, где страхование уже 300 лет, 200 лет существует, конечно, их догнать очень сложно, да, но мы идем все равно, тем не менее, мы идем семимильными шагами. Мы очень быстро развиваемся, очень быстро поднимается культура страховая населения. И на сегодняшний день мы видим очень сильную динамику, если честно. Если посмотреть в целом по страховому рынку, наблюдается очень сильная динамика. Она впечатляет наших соседей, партнеров зарубежных. Они, просто глядя на цифры, они поражаются. Как можно было за 2 года, за год достичь таких результатов. То, что другие страны делали десятилетиями, мы вот делаем в короткие сроки. Ну или, конечно, нам повезло в том плане, что, во-первых, есть политическая воля со стороны руководства страны. И, во-вторых, у нас есть те уроки, на которых можно учиться, да, тех же наших партнеров, у соседей. Поэтому мы какие-то вещи, какие-то ошибки уже не допускаем, да, мы уже знаем. Мы принимаем более такие эффективные, лучшие практики. Я думаю, это тоже хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, нам предстоит еще много работы для поднятия этой культуры, для того, чтобы каждый гражданин понимал. Вот все-таки мы видим, вы отметили, что ОСАГО чуть больше года, в прошлом году с 1 июля были введены штрафы. Мы начали наблюдать эту активизацию, начали оформлять полисы ОСАГО. У нас выплаты, мы большие выплаты произвели, только вот мы по ОСАГО у нас произошло с начала года только 1351 страховой случай, да, по которому мы выплатили порядка 130 миллионов сомов. И другие компании тоже платят. У нас, как вы знаете, на рынке 17 компаний занимается ОСАГО. И только вот мы являемся одной единственной государственной страховой организацией, но еще есть 16 частных. И тем не менее мы ожидали, что эффект будет лучше. Получая выплаты, люди будут более активнее страховать. Но в настоящий момент, именно сейчас, я не знаю, с чем это связано, может быть, это с отпусками связано, может быть, с летним периодом таким затишьем. Поэтому мы наблюдаем чуть-чуть спад по линии ОСАГО, по покупке полисов ОСАГО. Я надеюсь, что осенью эта картина поменяется. Вот. Но и есть меры за рубежом, допустим, да, уже некоторые страны прибегают к тому, чтобы интегрируют ОСАГО, то есть отсутствие полиса ОСАГО, с системой безопасный город, допустим, с камерами. И путем камер накладывают уже штрафы, чтобы исключить вот это вот контактирование сотрудника с водителем, сотрудника органов по обеспечению безопасности с водителем. И таким образом уже онлайн, в автоматическом режиме уже системы сами выявляют, у кого нет полиса ОСАГО. Ну, я думаю, мы пока еще к этому не перешли, но, возможно, и такие меры будут предприняты. Я надеюсь, что по линии ОСАГО все-таки активизация пойдет. Но если мы, помните, говорили, что ОСАГО как бы признано считать мотором страхования. Там, где ОСАГО вводится, внедряется, и вот таким образом начинается рост рынка. И вот мы сегодня наблюдаем рост рынка, действительно, идет активизация по другим видам страховых продуктов. Вот, допустим, жилье обратно пошло в рост, да, обязательное страхование жилья, вот буквально на той неделе 31% охват уже, то есть мы уже перешагнули за эту планку, за 30%, и идем дальше. По добровольным видам страхования идут обращения, там КАСКО очень активизировался, мы такие продукты сделали, чтобы удобно было нашим водителям. КАСКО сам по себе дорогой продукт, но мы удешевили, сделали более такую необходимую версию этого КАСКО, усеченный, но он работает в момент ДТП. То есть в момент ДТП, если там КАСКО экстра, если у него есть и ОСАГО, и КАСКО получается. И мы и ту машину платим потерпевшего, и его самого. И это удобно, тоже сейчас набирает популярность этот продукт. Очень развивается страхование в финансовой сфере. Это лизинг, там, кредитование, в общем, инвестиции. В то же время и по исламским принципам тоже. Сейчас это тоже очень сильно развивается. И оно идет, в принципе, неплохо. Я думаю, цели достигаются, и постепенно тоже будем не останавливаться, будем дальше развивать, объяснять. И вот вам спасибо, что не забываете про нас, зовете, чтобы мы немножко рассказали об этом.
5: Эта информация, она нужна, Бактыгул Рыспекович. Почему? Потому что вот недавно, когда я продлевала полис ОСАГО, я столкнулась с такой ситуацией, что некоторые водители до сих пор не понимают разницу ОСАГО и КАСКО. Вы об этом тоже, наверное, сегодня скажете. Но это будет все в течение вот нашего сегодняшнего эфира. Поэтому вот такие встречи, они нужны и важны. Почему? Потому что еще лишний раз объяснить и информировать наше население, вот в чем, скажем так, прелести страхования жилья, чем отличается ОСАГО от КАСКО. Почему? Потому что я еще раз хочу подчеркнуть, что некоторые водители, к сожалению, до сих пор не понимают существенную разницу. И вы наверняка вот в этом вопросе со мной тоже согласитесь. Это, конечно, хорошо, что вот вы в последнее время видите сильную динамику страхования жилья. Но вот если вы отметили, что по ОСАГО есть вот некое такое, ну, скажем так, не такая активность, ну, вы связали это с летним периодом, это вы связали с отпускным периодом, с отпусками. То, что касается страхования жилья, Бактыгул Рыспекович, ну, не мне вам рассказывать о том, что вот весной сколько было чрезвычайных ситуаций, летом, да, были селевые потоки, и поэтому вот вы отметили, что на сегодняшний день это 31%, скажем так, охвата, но, наверное, и этот процент вас не сильно, наверное, устраивает. Почему? Потому что на сегодняшний день вы, наверное, тоже конкретизируете, более 1 миллиона единиц жилья, да, у нас в стране. Ну, 31%, я, конечно, понимаю, вы делаете все усилия для того, чтобы вот этот процент, он становился больше и больше. И если некоторое время назад мы встречались, это было около 20%, это было более 25%, то на сегодняшний день это уже 31%. Я понимаю, что делается вся работа, предпринимаются все меры, чтобы наши граждане более активно страховали свое жилье. Но, тем не менее, хочу сказать, что не все наши граждане, скажем так, спешат для того, чтобы обратиться в государственную страховую организацию, застраховать свое жилье. Вы с какими причинами это связываете? Что, скажем так, движет нашими гражданами, нашими людьми, что они, вот, к сожалению, не совсем торопятся застраховать свое имущество?
6: С последнего вопроса отвечу. Ну, я думаю, в определенной степени это наша ментальность, наверное. Мы как бы всегда надеемся на лучшее.
5: Что да? С моей недвижимостью ничего не будет.
6: Позитивный народ, мы всегда надеемся на лучшее. Это хорошо тоже, это тоже хорошо. Но, тем не менее, я думаю, потихонечку мы сделаем так, чтобы ну, для людей это было нормой. Угу. А вот вы правильно отметили, 1%, мы говорим процентом, 30%, 25%, вроде так легко слышится, но на самом деле 1% это 13,5 тысяч домов нужно застраховать, да. Иногда это наши сотрудники идут ногами, ходят по вот этим кварталам, по жилмассивам, по селам, ездят туда. Вот. Сейчас онлайн сервисы у нас подключились, немножко нам помогают, чтобы облегчить работу, но тем не менее это большой труд. Вот. А что касается стихийных бедствий, ну, много их происходит. Наверное, вот, особенно в июне, в июле, мы помним, каждый день МЧС давала сводку, что там сель, здесь сель. Естественно, по этим селям осуществлялись выезды со стороны государственной страховой организации, наших сотрудников в регионах, которые работают и здесь. Там такая большая работа, но почему люди, да, как бы не страхуют, наверное, опять-таки все связано со страховой культурой.
5: По крайней мере, не торопятся страховать.
6: Ну, не понимают эти преимущества инструментов страхования, об этом будем рассказывать, не останавливаться. Но те, кто столкнулись с этим, которые получили выплаты, они, естественно, они уже, я думаю, как бы к этому относятся более серьезно. Потому что они действительно увидели, да, что это работает, что это действительно эффективно, можно меньшими деньгами предотвратить большие расходы в будущем. Этими инструментами пользуется весь мир, Поэтому мы тоже не исключение, мы тоже к этому перейдем.
5: Угу.
6: Главное нам вот, людям объяснить. Я надеюсь, мы это сделаем.
5: Угу. Я напомню, телефоны прямого эфира 0312-39-2190 и 0502-39-2190. Позвольте напомнить, что сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, заместитель председателя правления Государственной страховой организации Бактыгул Абдыжалиев. Бактыгул Рыспекович, давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, угу. Мы слушаем вас.
7: Алло, саламатсыздарбы.
5: Саламатчылык.
7: Бактыгул мырза, салам алейкум.
6: Алейкум ассалам.
7: Айта турган нерсе чынында эле бул мамлекеттен сырткарыда камсыздандыруу жеке менчиктер да бар да, туурабы? Ошону кам айтып койсоң, анан бирок акыркы жылдары элибиз, жутубуз мамлекетке болгон ишеним өтө артып атат, экономика өзгөрүп атат, жакшы болуп атат. Эми көпчүлүк эле ушу мамлекеттик камсыздандыруу менен камсыз кылса жакшы деп ойлойм да, себеби кепилдик бар да. Айтсаңыз Бактыгул мырза, мынау көп кабат үйлөр курулуп атпайбы? Азыркы күндө Кыргызстандачы мына Кыргызстан кыркка дейт. Бирок мен ойлойм да, акебир эле Мамутун өкмөт президенти менен да жолуктум да, айттым да, бул кандай болот экен? Биз Кыргызстан сейсмический эмеде турабыз да, билесиз го, анан страховать эткенде бул кандай болот? Эгер баягы жакшы айтпай жаман жок, өзүңүз билесиз, жети түрө башкалар болуп атат, ушу туура болобу, туура болбой калабы, ушул жөнүндө айтсаңыз. Анан кээ бир жерлерде кээ бирлер ушу менин үйүм эчтики болбосо тийбесе кереги эмне кереги деген ой кайдыгер адамдар бар да. Ошону мен ойлойм, жергиликтүү бийликтер ошолор менен сүйлөштүрүп, албетте жылда бир эле жол, бул өтө деле чоң акча эмес, айылдагылар 600 сом, а бир кылганда 500 000 жарым миллионго дейин төлөп берип атпайсыңар. Ошонун жөнүндө да бир мындай түшүндүрүп койсоңуздар жакшы болот эле да. Мен ойлойм, ишиңизге ийгилик. Бул Бишкектен Жылдызбек, рахмат.
5: Рахмат, спасибо вам, Жылдызбек мырза, за то, что позвонили. Пожалуйста, Бактыгул Асбекович.
6: Чоң рахмат сизге сурооңузга. Ошол биринчи сурооңузга, бул камсыздандыруу рыногуна рыногунда 17 компания иштеп атат. Бир эле мамлекет камсыздандыруу уюму бизбиз, анан жана 16 менчик компания бар. Бирок бул турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу тармагында жалгыз биз эле иштеп атабыз. Иште алып барып атабыз. Мамлекет камсыздандыруу уюму, жеке компаниялар бул жумушка кызыкпайт. Бул мындай көбүнчө мындай социалдык долбоор деп эсептелет. Себеби баягы баалары өтө төмөн, мындай элге мындай 600 сом, анан 1200 сом, анан ошол баягы ошол 600 сом үчүн эле баягы кыдырып айылдарды, бул мындай рентабельностько туура келбейт окшойт баягы менчик компаниялар. Эми билбейм, анын айта албайм. Бирок ошол тармакта жалгыз биз эле иштеп атабыз. Менчик компаниялар иштесе, алар агент катары эле иштейт, алар биздин эле полистерин сатып жиберет. Бирок жоопкерчилик толук биздин моюнубузда болот, мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда. Бул тармакта деле биз өкмөт менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Бүт тиешелүү мамлекеттик органдар менен, финкөзөмөл менен, экономика жана коммерция министрлиги менен иштеп атабыз. Муну мыйзамдарды жакшыртуу, мындай жаңыртуу кылып, анан баягы сиз айткан катастрофа боюнча чоң жер тетирөө болсо, баягы сейсмикалык зонага караштуу, ошондо да бир мындай ар кандай жолдор бар. Эл аралык деңгээлде, эл аралык тажрыйба менен колдонуп биз азыр иштеп атабыз. Особенно өзгөчө вот азыркы убакытта, эртең бирси күнү, анан ошол эмки жумада биз мына катуу иштейбиз, чогуу бир фин көзөмөл менен чогуу баягы пул түзүп атат, баягы жаңы мыйзам кирбедиби күчүнө. Ошонун негизинде биз талкуу иштерди жүргүзөбүз алар менен, анан бир чечимге келебиз деп ойлойм. Рахмат сизге.
5: На связи с нами еще один радиослушатель или телезритель. Бактыгул Рыспекович, давайте выслушаем вопрос или мнение, которое хочет, видимо, озвучить наш радиослушатель или телезритель. Говорите, мы слушаем вас.
8: Саламатчылык,
5: угатабыз.
8: Мен Кара Кошадан талап атам. Касымбек агай, конокко суроо берип коеюнчу, кыргызча
5: угатабыз, говорите.
8: Эми мына үйдү страховать эткенде, анан автомашинаны камсыздандырганда экинчи группадагы индивидтерге деген бекер деген, анан ошол өкөмөт деген бекер болобу? Ошону түшүндүрбөсөңүз.
6: Жок, рахмат.
5: Спасибо вам за вопрос по поводу льгот.
6: Үй менен автоуна, бул эки башка мыйзамдар. үйдүн турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу мыйзамында ошол көрсөтүлгөн баягы экинчи группада майыптар ошондой жеңилдик берилет. Бирок ОСАГОда андай жок, пока жок. Ал бул өзгөчө мыйзам, өзүнчө мыйзам, ошондуктан бул жакта жок. Бирок үй турак жайда бар.
5: Бактыгул Рысбекович, вот в конце июля этого года президент Садыр Жапаров подписал закон, который меняет порядок обязательного страхования жилья от пожаров и стихийных бедствий.

0: ветер, то 25 метров в секунду и быстрее. И град, допустим, его размер, вот этой льдинок, должен быть не менее 2 сантиметров. То есть вот такие параметры были заложены, и уже на практике мы в процессе вот этих вот этой работы мы поняли, что бывает такое, что град может быть и 1.5 сантиметра, и он действительно ломает крыши. Мы видели такие случаи. Бывает землетрясение 5 баллов, и оно приводит к разрушениям домов. И чтобы как-то и ветер тоже бывает, что и 20 метров, и 18 метров ветер, он дает разрушение. Поэтому как бы Финназор предложил, инициировал совместно с Министерством экономики. Мы тоже как бы не возражали, потому что в работе это мешает. Мы понимаем, что если мы не пойдем на этот шаг, тогда мы просто не сможем как бы так развивать страхование, да, в стране. Да. Нужно людям дать немножко облегчение. Да. В целом этот закон направлен в сторону граждан.
1: Угу.
0: Но тяжелее становится нам, государственной страховой организации и любой страховой компании, которая будет этим заниматься, потому что параметры снижаются, соответственно, выплаты растут. Обслуживать сложнее, то есть то, что мы раньше не считали страховым случаем, теперь будет страховым случаем. Вот в этой связи. И плюс добавляется в этот закон возможность использования такафул полисов. Помните, мы говорили о такафул, это страхование, альтернатива страхования по шариатским стандартам. То, что мы сталкивались с такими вопросами, граждане обращались, можно ли сделать это как-то так. Я вот хотел бы, но я вот переживаю вот из-за своих религиозных убеждений. И мы вот, в принципе, в закон это тоже включили. На сегодняшний день, вот я думаю, с начала следующего года уже, в следующем году уже граждане полноценно смогут пользоваться по обязательному страхованию жилья, в том числе и полисами такафул.
1: Uh-huh.
0: Это у нас называется такафул, страхование жилья, да? Новый продукт мы разработали, поэтому будет альтернатива. Граждане пусть выбирают. Наша задача, чтобы граждане максимально больше и активнее использовали страховые продукты. Неважно, по шариату это будет или классический, кому как нравится. Это самое главное, чтобы они застраховали, чтобы использовали это. И вот как Дилдусбек Байке, вот, который задавал вопрос, он отметил же, что мы в таком регионе находимся, тем более сейчас климатическая повестка очень такая, вы знаете, и климат изменяется, утепляется, и сели вот эти катаклизмы, и землетрясения учащаются, и наводнения, и разные вот такие природного характера бедствия случаются, не только у нас вообще, в целом в мире повсеместно, поэтому здесь нужно подготовиться, да, мы должны быть более осознанными, граждане тоже должны не так, чтобы в обязательном порядке, они тоже должны сами задуматься о том, что как бы создать финансовые инструменты, и тем более, что мы создаем любые, да, какие хотите, и можно и по шариату, можно и не по шариату, как удобно гражданам, поэтому я думаю, здесь со стороны правительства, со стороны государства, страховой организации никаких препятствий, преград нет, мы, в принципе, постарались создать все условия, да, максимально мягкие, и я бы даже сказал, что предусмотренные законом вот эти низкие параметры, 5 баллов, там 18 метров, да, мы опустились с 25 до 18 метров, с 6 баллов до 5 баллов опустили, размер града вообще убрали. То есть, ну, если град, придет комиссия гражданской защиты, они все это заактируют, скажут, действительно были разрушения, метеостанция подтвердит, что в этой местности был град, все это страховой случай. Но я хотел бы сказать, что в целом, в международной практике параметры даже выше, чем были у нас. Допустим, по землетрясению 7 баллов. Там, по ветру тоже там, может быть там, ну, не менее 25. Да? То есть, когда мы разговариваем с нашими партнерами за рубежом, а страхование это такое международное, это международная деятельность. Невозможно в одной стране заниматься страхованием. Да? В любом случае, приходится взаимодействовать с нашими партнерами, передавать часть рисков им. Точно так же, как и они передают часть рисков нам. Да? Это вот она так выстроена система, чтобы не обанкротиться, потому что те страховые взносы, вот эти, да, премии, они, ну, в 100, в 200 раз, в 300 раз меньше самой выплаты, да, той ответственности, которую мы берем на себя. И в этой связи мы должны взаимодействовать. И когда мы взаимодействуем с ними при перестраховании, вот здесь тоже возникнут проблемы, да?
1: Угу.
0: То есть там их параметры другие, наши параметры ниже, да?

0: Здесь нам нужно будет как-то договариваться, находить, приходить к консенсусу. Но это решаемые вопросы. Самый главный посыл, что я хотел бы сказать, что правительство, государство, руководство страны идет навстречу гражданам, чтобы развивать вот этот страховой рынок. Даже вот такие законы, обязательное страхование жилья, которые 10 лет существуют, даже здесь такие революционные, я бы сказал, это как бы революционный подход к смягчению вот этой нагрузки, к улучшению привлекательности страхования вообще для народа. Во-первых, цены, это те, которые 10 лет назад были утверждены, и параметры мы еще снизили. То есть, ну, я не знаю, наверное, не вдруг, я не видел, во всяком случае, в каких других странах, чтобы так делали, да? Как бы везде идет экономика. Здесь идет политическое решение руководства страны. Но в целом мы посчитали, что в целом мы, я думаю, справимся с этими параметрами и с этими тарифами пока.
1: Бактыгул Рыспекович, на связи с нами наш радиослушатель, наш телезритель, который дозвонился в студию прямого эфира. Но вот режиссер показывает, что он попросил прощения и скоро перезвонит еще раз и свой вопрос озвучит. Бактыгул Рыспекович, вот радиослушатель Джилдызбек Мырза тоже хороший вопрос задавал касательно того, вот что государственная страховая организация, каковы гарантии. Но на самом деле, вот человек, когда страхует свое жилье, он тоже всегда, наверное, задается вопросом, а вот как, если в случае чрезвычайной ситуации, например, в случае пожара или селевого явления, как вообще определяется размер страховой выплаты при повреждении жилья, да? И, конечно, у наших граждан наверняка возникают вопросы, каковы гарантии, как скоро государственная страховая организация мне эти выплаты, соответственно, предоставит, какой будет размер. Такие вопросы очень часто задаются и возникают среди числа наших уважаемых радиослушателей, телезрителей, граждан. И я думаю, по этому вопросу вам тоже есть что сказать. Давайте все-таки сейчас выслушаем вопрос нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас.
2: Ирина, саламатсызбы?
1: Саламатчылык.
2: Эми госстрах боюнча жанагы. Тарифи жер үйгө 600 сом.
1: Ооба, ага.
2: Тиги этаждарга 1200 сом шаарга.
1: Так.
2: Ошону эмне үчүн бир комната, эки комната, үч комната, төрт беш комнаталар
1: Я думаю, очень интересный вопрос, Бактыгул Рыспекович, и такой вопрос тоже имеет место быть. Тоже, вот вы знаете, вот когда только-только начиналось страхование, вот вы как отметили 10 лет назад, да, на самом деле тоже вот возникали вопросы касательно того, что если вот, например, у меня однокомнатная квартира, да, а у кого-то может быть четырехкомнатная, мы понимаем, что площадь-то намного больше, но вот почему одинаковый тариф, да, например, вот в городской местности это 1200, в сельской местности это 600. И оказывается, вот такие вопросы, они продолжают иметь место быть и на сегодняшний день. Когда вам задают такой вопрос, вы как отвечаете, Бактыгул Рыспекович?
0: Во-первых, я очень радуюсь, что вопросы с каждым днем усложняются. Если мы раньше говорили, а какой тариф, сколько надо платить, 600 сом, сейчас уже вот граждане знают, 600, 1200. То есть мы уже достучались. Теперь возникает вопрос, а почему у всех одинаково, да? Почему вот эта уравниловка, да? Если решить, я отвечу, да, наверное, на кыргызском, наверное, да, нашему. Саламат старый, чоң рахмат сурооңузго. Эми ошондой шарт болуп калган, 10 жыл мурун, бул камсыздандырууну эч ким түшүнбөйт ал кезде. Бүгүн деле мындай түшүнгөндөр аз. Анан балким бул камсыздандырууну ар бир эмесине басына байлап койсок, басынчы, ошол премиясын, страховканын басын. Ошондо ар бир үйгө биздин кызматкерлерибиз чыгышыбыз керек да. Себеби мунун ар бир үйдүн кадастровый стоимость жок экен да. Бул рыночный стоимость билиш үчүн ошол жака оценщик чыгыш керек, оценка кылып. Бүгүнкү күндө баягы техпаспорт менен чогуу келген кагаздарда кээ бир үйлөр 20,000 сом деп жазылган, баасы 10,000 сом деп жазылган. Эми 10,000 сомго дагы бул миллион сом болуп атпайбы азыркы? Ошондуктан өкмөт ошол кезде бир эле тарифти кылган. Вот айылдарга 600 сом, ошол 500,000 сомго чейин чыгым төлөп берет и шаарларга 1200 сом. Кийин уже кадастровый оценка болуп атпайбы азыр бүгүнкү күндө? Азыр кадастр иштеп атат, баягы Минстрой иштеп атышат. Анан балким бир эки үч жылда ошол бүтсө, ошол иш бүтсө, бизде уже маалымат болот да. Уже системада, кадастрдын системасында уже маалымат болот. Ошол үй канча турат, ошонун баасы кандай. Ошондо биз баягы сиз айткандай тарифти кылсак болот да. А бүгүнкү күндө баягы 1 000 000 сом бул баягы алгачкы чыгым да. Бул биринчи чыгым, бул мындай такыр эле акчасыз калбасын деген сөз да. Мындай биринчи жардам болуп атат да. Баягы 10 000 000 доллар болобу, баягы 1 000 000 сом же там 500 000 сом кичине акча болсун, баягы ремонт кылып, эме кылып, хотя бы башка квартираны алып, эгер баягы аварийный состояние келсе. Ошондуктан да бул деле жакшы. Бул биздин, бул биз постепенно баратабыз да ошого. Акырындан ошого жетебиз буюрса. Анан жеткенде баягы уже кадастровый стоимость болуп калат, бизде маалымат болуп калат. Азыр болсо муну 600 сом алсак, анан бизде где то 5 000 киши болуш керек да. Мунун баарын карапчы, ар бир үйгө, ошол ар бир айылга барып кыдырып текшерип, үйгө кирип, ошонун баасы кандай, анан интернеттен карап баасы кандай, анан ошого такап, анан байлап, өтө көп убакыт кетет биринчиден. Экинчиден өкө көп мындай кызматкерлерди алыш керек жумушка. А бирок 600 сом алып анан биз төлөй албайбыз да аларга айлыкты. Ошондуктан азыр чыдап туралы, ошол тарифтер менен иштей берели. Анан кийин кадастровый стоимость болсо уже онлайн катары бизге келет. Ошо тияка барган уже эмеси жок болуп калат да, кажети жок болуп калат бизге. Биз онлайн эле текшерип эле ошол тарифти коюп коебуз. Рахмат.
1: Бактыгул Рыспекович, но мне хотелось бы сейчас перейти к такому важному вопросу, как ОСАГО. И я когда в начале программы вам говорила, что вот тоже, когда я продлевала этот полис, вот буквально на днях, то столкнулась с такой ситуацией, когда водители в очереди, да, они тоже задавались вопросом, и до сих пор нет вот такого ясного понятия у наших уважаемых водителей, вот в чем принципиальная разница между ОСАГО и КАСКО. И вот один из водителей тоже стоял и задавался вопросом, вот почему ОСАГО покрывает ущерб, причиненный третьей стороне, а повреждение, например, моего собственного автомобиля, оно не застраховано. И поэтому такие вопросы имеют место сегодня тоже быть. И поэтому, как я понимаю, вот в государственной страховой организации упрощены условия полиса КАСКО. Да? Мы понимаем, что КАСКО – это все-таки добровольный вид страхования, и многие хотят КАСКО оформить, но, к сожалению, не могут. Почему? Потому что цена там совсем другая, то есть имеется в виду тариф, да? И поэтому вот касательно КАСКО, ОСАГО, я думаю, тоже вот вы со мной согласитесь касательно того, что вот, к сожалению, нет ясного понимания у многих наших граждан на день сегодняшний. Хотя, конечно, мы с вами вот на такой постоянной основе встречаемся здесь в студии прямого эфира, вы информируете, вы разъясняете, но, тем не менее, до сих пор многим непонятно.
0: Вы правильно говорите, но видите, как ОСАГО – это больше такой, это проект, можно сказать, государственный, направленный на защиту всех граждан. То есть и пешеходов тоже.
1: Не обязательно водителей.
0: Да. Угу. Это почему эта вообще идея родилась, ОСАГО? Потому что очень много было ДТП. А как вы помните, в 2011 году Кыргызстан занимал первое место в мире по смертности на дорогах. Угу. Вот почему сейчас идет реформа в сфере подготовки водителей там руководством страны. Это все из-за этого, потому что у нас на дорогах очень много людей гибнут, страдают, и этот ущерб никто не возмещает. Если тот, который у виновной стороны не оказалось денег на тот момент, то есть потерпевшая сторона остается один на один с этой проблемой, они получают инвалидность, им нужно получать медицинскую помощь хорошую, качественную. И даже среди моего круга знакомых, родственников такие случаи были. Я видел, как они страдали. Они теряли трудоспособность на полгода, никто им не выплачивал. В этой связи ОСАГО создали для того, чтобы вовремя страховые компании могли оперативно решать эти вопросы. И это гражданская ответственность, да, автоответственность. А КАСКО это уже, без машины жить можно, правильно? Можно же и пешком походить. Как бы это не такая первая необходимость. А когда человек болеет, нуждается в медицинской помощи, ему нужна операция, либо еще что-то, из-за того, что кто-то его сбил на пешеходном переходе, в чем тот гражданин не виноват, конечно, в этой части это уже более обязательно, это приоритет для государства, поэтому ОСАГО вводится в обязательном порядке. А КАСКО – это добровольное страхование твоего имущества. Но я же сказал, же есть такой продукт, который позволяет за стоимость ОСАГО, то есть заплатив как бы двойной ОСАГО, ты получишь КАСКО и ОСАГО. Угу. Это удобно и популярно сейчас.
1: Бактыгул Рыспекович, вы тоже часто бываете в парламенте, да, и вот перед уходом на каникулы депутат Дастан Бекешев, тоже выступая в парламенте, говорил о том, что вот государственные органы должны ускорить работу над внедрением европротокола, да, что вот обязательное автострахование, ОСАГО для граждан страны сегодня, вот по его словам, превратилось в дополнительный налог. И то, что вот кыргызстанцы платят за ОСАГО, однако на практике это система работает неэффективно. Но вот для наших уважаемых радиослушателей и телезрителей я хотела бы, наверное, все-таки отметить, что Европротокол – это что? Это упрощенная схема оформления мелкого ДТП, при которой водители могут, наверное, самостоятельно, ну, зафиксировать, я уж не знаю, обстоятельства аварии, и все это должно как-то быстро все решиться. Но у нас на практике, к сожалению, совсем по-другому. Вот касательно внедрения, вопрос внедрения Европротокола, он сегодня на повестке дня, например, у государственной страховой организации, как вообще работаете над внедрением этого процесса, как вы работаете вот над тем, чтобы у нас появился Европротокол, и вообще вопрос, да, он нужен для нас, вот для водителей Кыргызстана?
0: Европротокол, он нужен, он действительно упрощает, мы должны упрощать, мы должны сделать так, чтобы страховка, выплаты, они происходили очень быстро. Мы же продаем, когда мы же быстро продаем, онлайн, да, через телефон за минуту. А когда платим, нужно время, да. Ну, почему? Потому что нам необходимо понять, установить вину нашего страхователя, что действительно он виновен, что наступает его гражданская ответственность. Конечно, привлекаются органы по обеспечению безопасности дорожного движения, машина водворяется на штрафстоянку, но даже при наших текущих условиях это может занять 1-2 дня, вот потому что на штрафстоянку забирают автотранспорт, плачивать штраф, пожалуйста, можно забрать ее машину обратно и со страховой компанией урегулировать этот убыток. Зачастую наши граждане сами тянут, машину оставляют, ходят, через неделю забирают. Вот такие моменты есть. У нас на это дело определено законодательством 1 месяц. Нам дается срока, чтобы решить этот вопрос. Мы стараемся его решить уже даже в неделю. Если мы уже раньше в 2 недели, потом 10 дней, мы уже сейчас в неделю умудряемся решать вопросы с ОСАГО. Руку набили ребята, очень быстро они это все делают. Вот. А Европротокол, он, конечно, нужен, и мы над этим работаем, но мы не являемся органом, издающим какие-то нормативные акты. Мы подчиняемся законам, как и все другие. На этот счет мы работаем с соответствующими государственными органами, и я думаю, в скором времени этот вопрос решится, и мы пойдем уже по облегченному пути. Но Европротокол, он что подразумевает? Машину просто не будут водворять на штрафстоянку. Будут приезжать обратно сотрудники ГАИ, определять и фиксировать это ДТП. Они будут обмениваться своими страховыми полисами ОСАГО и разъезжаться. И каждая страховая компания будет выплачивать своему страхователю деньги, потом будет производить взаимозачет внутри. То есть таким образом максимально облегчается, упрощается вот эта процедура. Мы также вот со своей стороны, я хотел бы отметить, что мы работаем над такой идеей с использованием искусственного интеллекта. Я видел это за границей. Уже начали использовать в 2 странах мира система, которая позволяет в течение 45 минут произвести выплату к страховой компании по страховому случаю, связанным с автомобилем. КАСКО или это ОСАГО? То есть у них есть такое приложение разработано на базе искусственного интеллекта, они это все сверяют, сличают, связываются с европейскими вот этими вот, есть база данных, где аккумулируются все данные производителей автотранспорта, то есть тех заводов, там, не знаю, там разных марок, и плюс стоимость запчастей в этой стране. То есть очень такая сложная система, ее создавать, если мы начнем, где-то, наверное, уйдет года 3-4 на это. Но я думаю, мы как бы эту работу проводим сейчас, потихонечку изучаем, насколько это будет рентабельно. И если получится, может быть, через несколько лет мы сможем точно так же, как и мы продаем полис за минуту, мы также сможем там в течение нескольких минут, там, я не знаю, произвести выплату сразу на мобильный кошелек, сразу будут деньги падать. Я думаю, к этому тоже придем. Нужно набраться терпения. Мы изучаем современную, положительную, передовую практику, движемся к ней, поэтому я хотел бы убедить наших граждан, что все будет, да, на все нужно время. За один день ничего сделать невозможно, нужно трудиться, нужно потерпеть, и все будет.
1: Бактыгул Рыспекович, вот сидя у себя в офисе, вы тоже наверняка бываете часто в регионах страны. И вот когда встречаетесь с населением или вот с теми, вот, кто пришел, например, в офис государственной страховой организации застраховать свое жилье или полис ОСАГО, наверняка есть вопросы у многих наших граждан, которые пришли за тем, чтобы, например, опять же повторяюсь, застраховать свое жилье или оформить полис ОСАГО. Вот у меня тоже было несколько вопросов, когда я вот недавно продлевала полис ОСАГО, я тоже вот задалась вопросом, да, если, например, я прошла техосмотр, да, если в течение года у меня, дай бог, не было ни одного ДТП, будут какие-либо скидки при оформлении продления полиса ОСАГО? И такие вопросы наверняка тоже имеют место быть. Я тоже вот слышала, что если у тебя есть техосмотр, то, соответственно, за полис ОСАГО ты заплатишь немножко меньше, да? И поэтому больше всего, какие вопросы вы слышите вот в последнее время?
0: В последнее время я больше занят такими, наверное, больше стратегическими задачами. Реже выезжаю в регионы, но встречаюсь с гражданами, приходят к нам в головной офис. Что касается вот этой мотивационной системы, если не было страхового случая, то она присутствует в законе об обязательном страховании гражданской ответственности, ОСАГО. По обязательному страхованию жилья, к сожалению, такое не было предусмотрено, но были предусмотрены льготы, да, как мы ранее отмечали. А по ОСАГО эта система называется бонус-малус. То есть, если в течение года не было страховых случаев зафиксирован, то его уже размер премии следующий при продлении, он уже меньше платит. Если были страховые случаи, у него уже больше. Там есть целая таблица коэффициентов, которые добавляются, и с каждым годом можно там, ОСАГО может для кого-то, для таких вот неосторожных водителей может вырасти там в 5 раз даже, а для таких он может изрядно уменьшиться, да, то есть до 1000 сомов даже. Поэтому все это, я думаю, влияет на вообще дорожно-транспортную дисциплину, на улучшение ее, на порядок на дорогах. Самое главное на безопасность для нас, для наших детей, для наших близких, чтобы мы все-таки это будет полезно. И более того, сейчас, как вы знаете, проходит общественное обсуждение закон о внесении изменений в закон об ОСАГО, где также будут предлагается признавать наравне полисы ТАКАФУЛ по ОСАГО. То есть это вот то, что вот, тоже многие говорят, что я хотел бы, но не хочу из-за того, что я там, у меня другие убеждения. Мы сделаем и по шариату тоже ТАКАФУЛ полисы будут ОСАГО, и они будут признаваться. Я надеюсь, если парламентом будет принято такое решение, то и в этой части тоже будет решен вопрос. Поэтому я считаю, что граждане должны только активнее, просто нужно изучать, нужно задумываться о завтрашнем дне, о жизни своей, о своих планах. Если применять страховые инструменты, человек может намного облегчить свою жизнь и жизнь своей семьи, да. Каждый день, вот сейчас даже, пока мы с вами разговариваем, у кого-то случаются проблемы, это все неожиданно, это все не запланировано. И те бюджеты, которые планировалось потратить на созидание, на что-то, на создание чего-то, на обучение детей, приходится тратить на решение этих проблем. Чтобы этого не было, и облегчить такую нагрузку, нужно изучать, нужно повышать свою финансовую грамотность. А это, в первую очередь, умение использовать страховые инструменты. На сегодняшний день у нас порядка 50 страховых продуктов. Порядка 14 из них уже в онлайн-режиме есть. Поэтому я советовал бы нашим гражданам побольше подписываться, во-первых, на наши соцсети, изучать про страхование. Это очень важный, хороший инструмент. Обучать его своих детей, чтобы они тоже знали об этом. И тогда все будет хорошо, я думаю.
1: У нас есть возможность выслушать последнего радиослушателя, последнего телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
3: Алло, салам алейкум.
1: Салам ачылык.
0: Салам ачылык.
3: Страховка, она иштетилбеген, срок берендеген. Мисал үчүн, машинага ОСАГО жасап, бир жылдык ОСАГО жасап, анан эки айдан кийин машинаны сатсам, ошонун сумманы, иштетилген сумманы кайра алсам болуш керек да өзү. Мисалы үчүн Россияда ошондой кайта алса болот. Ал мага Кыргызстанда андай жок экен да, кайтарылбайт экен иштетилген суммасычы. Ошону эме суроо, мисалы үчүн турак жайга дагы, турак жай eğer şimdi satıyorsa mesela Mustafa Kahvaltı'ndan Kayra alsın da buna mesela için Kırgızistan'da da.
1: Hı hı. Ne bu vapros...
3: Başka
1: memleketlerde
3: de Kayra kaytarı böyle çiftet izleyen için sunmak.
1: Suru otuşunuktur, rahmat. Пожалуйста, Бактыгул Рысбекович.
0: Чоң рахмат сизге, жакшы суроо эле. Экөө тең Асага менен турак жай уланта берет да. Сиз эгер сатып жиберсеңер автоунаңызды, ошол Асага иштей берет. Ал боюнча бая өкмөттүн токтомун бар. 2024 жылы сентябрда, октябрда чыккан, октябрь айында чыккан. Сатып атканда ошол полис өтөт. Ал жокко чыгарылбайт. Бир эле маселе бар. Баягы жаңы автоунааны сатып алган адам камсыздандыруу уюмга 5 күн ичинде барыш керек, анан корректировка кылып коюш керек да. Анын тажрыйбасы канча да? Мисал алсак, сиздин тажрыйбаңыз 20 жыл болот да, баягы айдоочу күбөлөктүнчү. Аныкы болсо 1 жыл эле да, жаш бала болсо. Же мындай ошондо ал кошумча төлөш керек. Же башкача сиздин тажрыйбаңыз аз болсо, анын көбүрөөк болуп калса, ошондо биз ага кайра төлөп коебуз. Ошол Асага иштей берет, ошол 1 жылдын мүнөтүнүн ичинде ал тура берет ошентип. Турак жай деле ошондой, турак жай башынан эле өзүн турак жайынын өзүнө эле байланган да. Ээси алмаштырса деле турак жайынын полиси бая страховканы калат. Ошондуктан бизде Россияда башкача, бирок биздики мындай ыңгайлуу да, оңоюраак да. Бул жокко чыгарылбайт. Был иштей берет, просто муну корректировка кылып коюш керек.
1: Вот если говорить сегодня о цифровизации, о цифровых сервисах, об этом вы тоже сегодня уже начали говорить, Бактыгул Рысбекович, вообще, что сегодня больше всего предпочитают граждане? Все-таки прийти в офис или в офисы государственной страховой организации, или все-таки делать это дистанционно? Или, в принципе, и то, и то?
0: Все делают, всякие приходят, всякие.
1: Ну, в большей степени.
0: Граждане разные. Молодежь, вот я, например, молодежь любит онлайн.
1: Молодежь для меня лучше прийти в офис и получить уже в бумажном виде.
0: Да, есть люди не только в бумажном, даже мы иногда распечатываем. Мы же сейчас отходим от вот этих вот старых, помните, раньше бланки строгой отчетности, там такие с гербовые, с водяными знаками. Мы стараемся делать QR-коды и выдавать. Граждане хотят все-таки вот те старые бланки получать. И у нас очень разные граждане, разные потребители на этот счет.
1: Спасибо вам, Бактыгул Рысбекович, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, позвольте мне напомнить, что сегодня в программе «Прямая связь» принимал участие заместитель председателя правления открытого акционерного общества государственной страховой организации Бактыгул Абдыжалиев. Напомню еще раз, что это была программа «Прямая связь».
4: Уважаемые радиослушатели, на Биринчи радио был повтор программы «Прямая связь».
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
6: В Бишкеке 13:00.

0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 29 августа в Бишкеке провел осмотр силовых структур, задействованных в обеспечении общественной безопасности во время саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества и шестых всемирных игр кочевников. В гарнизонном разводе приняли участие около 15 тысяч сотрудников МВД, Министерства обороны, МЧС, Министерства здравоохранения, органов прокуратуры, службы государственной охраны, пограничной и других служб. В рамках комплексного мероприятия «Безопасность» сотрудники ведомств несут службу в усиленном режиме. Президент заслушал доклады руководителей о готовности к внесению службы и осмотрел личный состав и технику. Главе государства продемонстрировали бронетехнику, машины скорой помощи, средства радиосвязи, антидроновые ружья, металлодетекторы, водометы, а также конные и кинологические подразделения. Выступая перед личным составом, Садыр Жапаров отметил, что главной задачей является обеспечение порядка и безопасности граждан Кыргызстана и иностранных гостей. Он призвал силовые структуры усилить межведомственное взаимодействие, соблюдать дисциплину, а также проявлять вежливость и оперативность при обращении граждан. Президент подчеркнул, что надежная безопасность является важнейшим условием стабильности и развития страны. Он также отметил работу по модернизации силовых структур, укреплению их материально-технической базы, повышению денежного довольствия и социальной поддержки сотрудников. Глава государства отдельно заявил о необходимости железной дисциплины и предупредил о жестких мерах в отношении тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в обществе. «Сила нашей страны в нашем единстве и согласии», подчеркнул Садыр Жапаров, пожелав сотрудникам задействованных служб успехов в их ответственной работе. В селе Турабай-Кулатов состоялось открытие завода по производству минеральных удобрений. В мероприятии принял участие специальный представитель президента Кыргызской республики по особым поручениям Бакыт Турабаев. Строительство предприятия началось в 2024 году при участии китайских инвесторов. Проект реализуется в рамках поручения президента Садыра Жапарова по привлечению инвестиций и развитию производства. На первом этапе производственная мощность составит 100 тысяч тонн удобрений в год. В дальнейшем объем планируется увеличить до 300 тысяч тонн, а после выхода на полную мощность до 1 миллиона тонн в год. Предприятие создаст около 2000 рабочих мест. Завод будет производить амафос и комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. После обеспечения внутреннего рынка часть продукции планируется экспортировать. В настоящее время к предприятию подведены линии электропередачи, установлен трансформатор. Оборудование стоимостью 15 миллионов долларов доставлено в Кыргызстан, ведется его монтаж. Первая производственная линия работает в тестовом режиме. Завершение проекта планируется в 2028 году. Реализация проекта позволит снизить импортозависимость, улучшить обеспечение сельского хозяйства удобрениями и увеличить экспортный потенциал Ошской области. Около 11 миллиардов сомов направлено на реализацию инфраструктурных и социально-экономических проектов Таласской области. Об этом сообщил полномочный представитель президента Кыргызской республики в регионе Эрмат Жумаев. По его словам, средства направлены на развитие городской инфраструктуры, туризма, образования и сельскохозяйственной промышленности. До начала шестых всемирных игр кочевников остаются считанные дни. В Кыргызстане продолжается подготовка к масштабному международному спортивному событию, которое пройдет с 31 августа по 6 сентября. Подробности в нашем материале. Специальное приложение «Волонтер» разработали специалисты муниципального предприятия «Центр цифровых технологий», создатели приложения «Мой город». Новая программа предназначена непосредственно для волонтеров шестых всемирных игр кочевников. С ее помощью они смогут быстро получать рабочую информацию и ориентироваться на площадках соревнований и других мероприятий. В приложении будут доступны программа игр, расписание и другие необходимые данные. Кроме того, волонтеры волонтеры смогут оперативно отправлять обращения ответственным службам. В мэрии Бишкека рассчитывают, что такой цифровой инструмент поможет наладить более быструю связь между волонтерами и городскими службами и позволит оперативно реагировать на возникающие вопросы. Как будет организована работа волонтеров во время игр, рассказал руководитель штаба волонтеров ВИК-2026 Ищенбек Курманакунов.
1: Прошли аккредитацию 700 волонтеров. Они будут содействовать во всех локациях. Это открытие, всемирные игры у нас в Бишкек-арене, все остальные игры. Что касается, там у нас 8 локаций. Во всех локациях будет содействовать волонтеры. Можно сказать, от А до Я.
0: Для волонтеров эти игры станут не только возможностью принять участие в крупном международном мероприятии, но и серьезной практикой общения с гостями из разных стран. Им предстоит встречать участников и зрителей, помогать им ориентироваться в городе и на площадках, отвечать на вопросы и при необходимости сопровождать их. Причем многие добровольцы владеют иностранными языками, что особенно важно с учетом международного состава участников и гостей игр. А вот что говорят сами волонтеры ВИК-2026.
2: Для меня это очень большой шанс и возможность получить новый опыт, новые друзей, знакомства и поучаствовать на таком масштабном мероприятии. Буду работать вместе с спортивными делегациями, а вторая моя локация – это фудзона в Корчуне. На данный момент я знаю, получается, 4 языка. Это вот кыргызский, русский, английский и корейский.
3: Мы, помимо того, что начали получать формы, мы также их сейчас на данный момент с волонтерами начинаем очень тесную коммуникацию, потому что в скором времени мы также задействованы на открытии в Бишкек-арене. Около 4 языков я знаю. Это турецкий, английский, корейский изначальный и также кыргызско-русский язык.
0: Работа волонтеров будет проходить не только на спортивных объектах. В эти дни Бишкек готовится принять большое количество гостей, а значит, дополнительная нагрузка ложится и на городскую инфраструктуру. Одной из задач нашей столицы станет создание площадок, где жители и гости смогут вместе посмотреть церемонию открытия 6-х Всемирных игр кочевников. 31 августа в Бишкеке состоится торжественная церемония открытия игр с участием глав государств. Основной площадкой станет новый стадион «Бишкек-арена». Чтобы жители и гости столицы смогли стать частью этого события, в Бишкеке подготовят 12 фан-зон с прямой трансляцией церемонии открытия. Главная площадка разместится на площади Алато. Здесь установят большой экран, а до начала трансляции для зрителей подготовят концертную программу с участием отечественных артистов и творческих коллективов. Таким образом, открытие игр должно стать событием не только для участников и официальных делегаций, но и для жителей столицы. О том, каким будет формат фан-зон и что ожидает посетителей, рассказал Биринчи Радио заместитель начальника управления культуры мэрии города Бишкек Баркалбас Байтиков.
4: Управление культуры мэрии города Бишкек на 31 августа 2026 года на площади Алато запланирована организация фан-зоны с установкой LED-экрана для прямой трансляции церемонии открытия 6-х Всемирных игр кочевников, которая состоится на стадионе Бишкек-арена в городе Бишкек, а также запланировано проведение концертной программы непосредственно перед началом прямого эфира. Также на площади Алато планируется установка 10 шатров, в которых будут размещены точки общественного питания, фудкорты, а также при подтверждении участия выставка ярмарок изделий народных ремесленников. Наша же задача, как мэрии города Бишкек, создать для посетителей не только комфортные условия для просмотра прямой трансляции церемонии открытия 6-х Всемирных игр кочевников, но и атмосферу настоящего праздника.
0: И в завершение выпуска о погоде. Сегодня днем местами в Иссык-Куль-Скандарынской областях, горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы. В зоне земледелия Ошской области по остальной территории без осадков. Температура воздуха: Чуйская область плюс 33-38, Талаская область плюс 28-33, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 32-37, Иссык-Кульская область плюс 25-30, Нарынская область плюс 27-32. В Чолпан-Ате днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 25-27. В Бишкеке без осадков. Днем плюс 33-35.
5: Биринчи Маалымат радиосында Саат сайын акыркы жаңылыктар. Ыкчам, так, экитраптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренчи Радио, программа «Кыргызстан». Сегодня у микрофона в студии Ирина Эгинбаева. За 35 лет независимости в столице было построено немало значимых объектов, отличающихся особым архитектурным обликом. Один из них – отель «Аккиме». Президент Садыр Джапаров открыл отель «Аккиме» после его реконструкции. 25 лет ШОС «Единство, доверие, развитие». В этом году Шанхайская организация сотрудничества отмечает четверть века со дня своего создания. Для Кыргызстана этот юбилейный год имеет особое значение. Наша страна председательствует в организации и совсем скоро примет юбилейный саммит глав государств ШОС. В чем особенность юбилейного саммита в этом году? Но обо всем по порядку. Президент Садыр Джапаров в минувший понедельник, 24 августа, в Бишкеке принял участие в церемонии открытия отеля «Аккиме» после его реконструкции. В начале мероприятия гостям продемонстрировали видеоролик о проведенной работе и обновленные мощности гостиничного комплекса. Выступая с речью, Садыр Джапаров отметил, что за 35 лет независимости в столице было построено немало значимых объектов, отличающихся особым архитектурным обликом. Один из них – отель «Аккиме». В этом здании всегда принимали иностранных гостей, проводили международные встречи и мероприятия. С ним связано множество важных событий в истории развития нашей страны.
1: Акырындық менен жараксыз абалга келишине кайдыгерлик кылып көз жумуп коюу, ал эми экинчиси аларды натыйжалуу башкаруунун жолун таап, инвестиция тартып, кайрадан элге жана мамлекетке кызмат кылган заманбап объектиге айландыруу болчу. Биз албетте экинчи жолду тандадык. 2023 жылы Аккиме мейманканасын Кыргыз Республикасынын президентинин
2: К сожалению, отель, получивший символичное название «Аккиме», со временем остался без должного внимания и фактически пришел в запустение. В сложившейся ситуации перед нами было два пути. Первый – закрыть глаза на то, как подобные объекты постепенно разрушаются. Второй – найти эффективное решение по управлению, привлечь инвестиции и превратить его в современный комплекс, вновь служащий народу и государству. Разумеется, мы выбрали второй путь. В 2023 году отель «Аккиме» был передан на баланс управления делами президента Кыргызской Республики. После этого с привлечением инвестиционных механизмов начались работы по его полной модернизации. Благодаря существенным инвестициям были обновлены инженерные системы, техническое оборудование и инфраструктура здания, а экстерьер и интерьер приведены в соответствие с современными стандартами. Кыргызстан сегодня находится на новом этапе развития. По всей стране мы строим социальные объекты, дороги, школы, аэропорты, спортивную и туристическую инфраструктуру, а также возрождаем простаивавшие ранее объекты. Однако, хочу подчеркнуть, развитие страны измеряется не только строительством новых зданий. Каждый актив, находящийся в руках государства, должен работать эффективно, приносить доход экономике, создавать рабочие места и служить народу. И сегодня обновление «Аккиме» — яркий пример именно такого государственного подхода. Когда государство создает благоприятные условия для инвесторов, а частный сектор вкладывает свои средства, опыт и управленческий потенциал, результатом становятся современные и конкурентоспособные.
1: Жолдорду, мектептерди, аэропортторду, спорттук жана туристтик инфратүзүмдөрдү куруп, туруп калган мурдагы имараттарды кайра жандандырып келе жатабыз. Ошентсе да өлкөнүн өнүгүүсү бир гана жаңы имараттарды куруу менен өлчөнбөстүгүн жакшы билесиздер. Мамлекеттин колунда турган ар бир актив натыйжалуу иштеп, экономикага киреше алып келип, жумуш орундарын түзүп, элге кызмат кылыш керек. Бүгүнкү күндө Аккименин жаңыланышы дал ушундай мамлекеттик мамиленин айкын бир мисалы десек болот.
0: Садыр Джапаров также остановился на истории этого здания. Оно было построено предпринимателями из Турции во время президентства Аскара Акаева. Позже у предпринимателя здание отняли. Тогда суд постановил, что Кыргызстан должен выплатить 16,5 миллионов долларов или вернуть здание.
1: Биз бийликке келгенге чейин 30 миллионго чейин өскөн. Анткени Нью-Йорк соту силергерде убагында соттун чечимин аткарбадыңар деп ар бир күнүнө 15 миң доллардан пеня дейбиз го жана пайыз үстөк пайызын өстүрүү чечимин кабыл алган. Ошентип биз келгенден кийин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жүрүп түрк ишкерлери менен ийге келтирип тынчтык келишими менен бүтүрүшөлү деп туруп болгону 6,5 миллионго чейин түшүрүп 6,5 миллион мына төлөп берели ошо менен анда баягы мировой келишим түзөлүп силер соттогу дооматыңарды кайра алгыла деп мына 23 жылы 21 жылдан 2 жыл бою сүйлөшүп жүрүп отуруп ийге келтирип анан кийин мунун бул имараттын башын бошотуп алып соттон кутулганбыз. Соттон алар дооматын алып ошо менен болбосо алар биздин чет өлкөдөгү имараттарды улуттук банктын Швейцарияда жаткан алтынына чейин мына буларды арестовать эттирели ушулар аркылуу алып калалы болбосо чет өлкөдөгү баягыдай мүлктөрүн алалы деп калган мезгил экен эле. Анан биздин колго тийгенден кийин, толук баш ачылгандан кийин инвесторго биз
2: к 2020 году эта сумма выросла до 30 миллионов долларов, поскольку за несвоевременное исполнение судебного решения была начислена неустойка в размере порядка 15 тысяч долларов за каждый день просрочки. В 2021 году мы начали вести переговоры с турецкими предпринимателями, чтобы заключить мировое соглашение. В итоге сумма снизилась до 6,5 миллионов долларов. Мы предложили: выплатим 6,5 миллионов, подпишем мировое соглашение, а вы отзовете свой иск из суда. В 2023 году, после 2 лет переговоров, мы пришли к согласию, полностью освободили здание от обременений и добились отзыва иска. Если бы не это, они намеревались арестовать наше здание за рубежом, вплоть до золота Национального банка, находящегося в Швейцарии, и забрать наше имущество за границей. После того, как здание полностью перешло к нам и все вопросы были урегулированы, мы передали его инвестору в аренду на 15 лет. Мы договорились о строительстве не 3-звездочного, а 5-звездочного отеля. 15 лет здание будет находиться в аренде, после чего на 100% будет передано государству, отметил президент и добавил, что начиная с сегодняшнего дня инвестор будет платить государству арендную плату в размере 60 тысяч долларов ежемесячно. Экономика страны получает мощный инвестиционный импульс. В 2025 году приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан составил 1 миллиард 311 миллионов долларов США, увеличившись на 27% по сравнению с 2024 годом. Это прямое доказательство того, что иностранные инвесторы доверяют экономике Кыргызстана и связывают с ней свои долгосрочные планы. В проектном портфеле Центра государственного частного партнерства на текущий год насчитывается более 90 инвестиционных проектов общим объемом свыше 456 миллиардов сомов. Из них 71 проект уже реализуется, по остальным идет подготовительная работа. Эти проекты направлены на развитие регионов, энергетическую безопасность, транспортную инфраструктуру и решение экологических вопросов. Благодаря проводимым реформам в 2025 году было создано более 273 тысяч новых рабочих мест. Кыргызстан широко открывает миру. По мере роста числа туристов, предпринимателей и иностранных гостей, посещающих нашу страну, должно повышаться и качество оказываемых им услуг. В особенности это касается города Бишкек, сердца и лица нашей страны. В столице проходят государственные и официальные визиты, международные встречи, форумы и другие крупные мероприятия. Поэтому наличие в Бишкеке отелей, конференц-залов и сервисной инфраструктуры, отвечающих мировым стандартам, имеет важное значение. Выражая уверенность, что полностью обновленный отель «Аккеме» с его 174 номерами, залами для проведения конференций и деловых встреч, ресторанами, а также спортивной и досуговой инфраструктурой, отвечает всем этим требованиям и поднимет гостеприимство Бишкека на новый уровень.
1: Мына ушундан улам биз дал ушундай кызматташууну мындан ары дагы улантабыз. Кыргызстан дүйнөгө эшигин кеңири ачып жатат. Өлкөбүзгө келген туристтердин, ишкерлердин жана чет өлкөлүк меймандардын саны арткан сайын аларга көрсөтүлүүчү кызматтын сапаты да ошого жараша жогорулашы керек. Айрыкча Кыргызстандын жүрөгү, өлкөбүздүн жүзү Бишкек шаарында. Ордо калада мамлекеттик жана расмий иш сапарлар, эл аралык жолугушуулар, форумдар жана башка ири иш-чаралар өткөрүлөт. Ошондуктан Борбор шаарда дүйнөлүк талаптарга жооп берген меймандардын, конференц-залдардын жана тейлөө инфратүзүмдөрүнүн болушу өтө зарыл. 174 номер конференцияларды жана ар кандай ишкердик жолугушууларды өткөрүүгө ылайыктуу залдарды, ресторандар, спорттук жана эс алуу инфратүзүмү болуп, баары жаңыланган ак кеме мейманканасы дал ушул талаптарга жооп берип, Бишкектин мейман достугунун дагы бир баскычына көтөрөт деп эсептейм, ишенемин.
0: В завершении речи Садыр Джапаров выразил благодарность инвесторам, строителям, инженерам, архитекторам и всем специалистам, принявшим участие в реализации проекта. Он подчеркнул, что возрождение отеля «Акиме» стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству государства и частного сектора. Глава государства пожелал, чтобы обновленный отель встречал гостей страны с традиционным национальным радушием, способствовал укреплению авторитета Бишкека и всего Кыргызстана, а также стал площадкой для проведения важных встреч, рождения новых идей и реализации инициатив во благо процветания государства. Затем президент Садыр Джапаров осмотрел отель, жилые номера различной категории, оборудованные по современным стандартам комфорта и безопасности, а также функциональные зоны комплекса, ресепшн, конференц-залы, ресторан и зону отдыха. Итак, отель «Акиме» – один из знаковых объектов столицы. В Бишкеке состоялось открытие обновленного отеля «Акиме». Насколько экономически оправдана реконструкция такого объекта по сравнению со строительством нового отеля? Насколько востребован будет обновленный «Акиме» среди иностранных туристов и деловых делегаций? Доктор экономических наук профессор Тулюмбек Абдыров особо отмечает, что развитие гостиничной инфраструктуры особенно важно на фоне роста числа туристов и иностранных гостей.
3: На самом деле мы в последнее время видели, что Ак-Кеме со стороны, когда проезжали, оно преобразовывается, и видно было, что ведется очень серьезная и огромная работа по улучшению именно этого отеля. А сегодня я был в числе гостей, которые были приглашены именно вот на открытие этого обновленного уже, скажем так, нашего отеля. И была действительно очень такая гордость, что у нас вот такие проекты сегодня осуществляются и становятся, ну, скажем так, вот лицом нашего города. На самом деле переоборудован был этот отель, ну, на самом деле мы уже, когда зашли, увидели это все своими глазами, действительно, оно впечатлило. И что интересно было, когда президент выступал, он в своей речи, он действительно затронул, что, да, отель был когда-то в 95-м году построен, он действительно тоже был одним из современных отелей, очень хороших, но в силу различных обстоятельств, и особенно последние годы, это было жалкое зрелище, когда мы видели, что вот этот отель, он ветшает, и это было, ну, действительно очень так вот тяжелое такое впечатление оставляло. А сегодня мы увидели, что это на самом деле, вот, когда государство взяло свои руки, и президент особо отметил, что когда они вот, в 2020 году, когда вот, он президентом стал, то долг уже по именно то, что бывшие инвесторы подали в суд, в Нью-Йоркском суде они выиграли, и за эти годы еще пеня начислилась, 30 миллионов долларов было. И вот за счет того, что они переговорили и сошлись на том, что вместо 30 миллионов, а 6,5 миллионов они заплатили этим турецким инвесторам бывшим, да, и когда этот отель взяли, перевели в управление делами президента, и через инвестиции они начали именно модернизировать, улучшать этот отель, да, и на самом деле А сегодня это компания, которая уже улучшила, а там президент перечислял ряд компаний, которые и участвовали именно в улучшении этого отеля, и им на 15 лет выдано этот отель, то есть 15 лет в аренду, но с условием, что они его приведут из 3-звездочного отеля, они сделали 5-звездочный отель, это на самом деле было видно, и я думаю, наши жители когда-нибудь, может, заедут, увидят, насколько там красиво. И за 5-звездочный отель, и самое главное, что президент отметил, что до этого каждый год этот отель приносил, наоборот, вот когда взяли под свое крыло управление дела, 30 миллионов сомов они в год выплачивали, всевозможные коммунальные услуги, там еще различные расходы. А эта компания взяла, и вот с сегодняшнего дня президент сказал, что они будут ежемесячно платить по 60 тысяч долларов, и в течение 15 лет это будет продолжаться. А потом через 15 лет этот отель перейдет уже непосредственно в руки государства самого. И самое главное, видите, за 15 лет мы получим порядка 11 миллионов еще и дополнительно денежные средства, 11 миллионов долларов, а в год это около 720 тысяч долларов. А на самом деле преобразование было очень серьезное, там 174 номера, из них и стандартные есть номера, есть люксовые, там до 100 квадратных метров, спа, бассейны, рестораны, самое главное, вот эти конференц-залы. Это в последнее время же мы видим, что Кыргызская республика очень много встречает гостей, а мировые лидеры приезжают, да, к нам, и мы можем сейчас уже спокойно и предложить и Ахкеме, где есть очень хорошие номера, где наши гости, они спокойно будут как бы наслаждаться комфортом именно этой гостиницы. То есть сегодня, раньше мы говорили, что государство это неэффективный менеджер, а сегодня мы можем уже говорить, что последние годы государство, оно становится очень хорошим менеджером. И вот эти мероприятия, которые вот сегодня осуществляются, мы видим это и на самом деле радуемся то, что вот такие объекты у нас открываются, то есть улучшаются, и нам не стыдно для наших гостей вот показывать такие вот наши достижения.
0: Тулебек Шакирович, президент тоже особо подчеркнул, что объем прямых иностранных инвестиций в стране в 2025 году составил 1 310,8 миллиона долларов. Но мы должны понимать, Тулебек Шакирович, что экономика нашей страны, она, несомненно, получает такой, знаете, мощный инвестиционный импульс. Правильно ли я понимаю, что вот рост вложений, а мы видим, конечно, рост, и вот по сравнению, например, с 2024 годом показатель вырос на 27,3%. Правильно ли надо понимать, что рост вложений прежде всего свидетельствует о доверии иностранных инвесторов в отечественную экономику?
3: Да, вы хороший вопрос задали. Дело в том, что инвестиции раньше тоже приходили, но, во-первых, не в таком объеме, и если даже инвестиции приходили, то они больше как бы поступали в торговлю, да, ну, быстрее, где отдача, быстрый эффект, и больше вот туда уходил. А вот если сейчас посмотреть, то это очень серьезно. Вот даже мы можем посмотреть, что большая часть вот сегодня, да, вот из миллиарда триста, больше 300 миллионов долларов, то, что инвестиции поступили, большая часть, это порядка, ну, если вот так говорить, это около 47,2%. Это обрабатывающая промышленность, можете, это именно в производство уходит. А около 20% это вот добыча полезных ископаемых, да. И вот дальше пошло-поехало. Я вам хочу показать, что именно вот на цифрах это порядка 70% сегодня это в производство уходит. Вот это очень важно. Если раньше инвестиции были только в торговлю и только в услуги, сегодня это уже производство. Вот это радует. Дело в том, что идет качественный сдвиг именно привлечения инвестиций. ситуации. И самое главное, что здесь тоже надо будет вот из тех миллиарда 300 миллионов долларов, большую часть, конечно, здесь и Китайская Народная Республика, здесь порядка 622 миллиона долларов, потом Россия идет около 200 миллионов, Казахстан около 121 миллионов, да, долларов, ну, Турция тоже также около 120 миллионов. И самое главное в чем здесь? В том, что и те же даже внутренние инвестиции, вот, допустим, мы говорим по Китаю, да, мы видим, что эти инвестиции, они направлены сегодня вот в производство, вот это очень важно. Вот mm-hmm. мы видим, как у нас строится, допустим, вот мусороперерабатывающий это завод, да, построили, это первая фаза. Сегодня сейчас пытаются уже вторая фаза, еще будут дополнительно выстраивать. Вы можете представить, до этого 20 лет мы пытались все там, всевозможные эти проекты пытались создать там, где-то еще в Европе мы около 20 миллионов долларов пытались взять, что-то открыть. Ничего не получилось. Сегодня это вот открыли, работает. Мы в ближайшее время собираемся сейчас завод открыть по изготовлению это удобрений. 600 тысяч тонн в год мы хотим вырабатывать. Это тоже инвестиции. Мы хотим сейчас завод по вакцинам построить, да, там около 25-30 миллионов вакцин в год изготавливать. Это вот как раз для сельского хозяйства очень хорошо. Будем на качество очень серьезно уделять внимание. И это все инвестиции.
0: И в этот же день, 24 августа, президент Садыр Джапаров принял участие в торжественном открытии Государственного конгресс-центра ЭРЫС-Ордо в Бишкеке. По прибытию к зданию ЭРЫС-Ордо главу государства поприветствовала рота почетного караула. У входа президент развязал ленту, символизируя древний обряд разрезания пут, знак начала нового этапа и пожелание успешной открытой дороги. Глава государства выступил перед собравшимися, подчеркнув историческое значение этого дня и отметил, что ЭРЫС-Ордо становится новым символом современного Кыргызстана, олицетворяющим растущий потенциал страны, ее стремление к развитию и устремленность в будущее. Президент выразил ключевую мысль о том, что единство народа – это основа благополучия и развития государства.
4: Мен бир нерсени ар дайым кубанам. Мына ушул жердеги жаштарыбызга, саясаттагы жаңы жүздөргө кайрыла кетелем. Кийинки муун мекен башына күн түшкөндө же өлкө үчүн маанилүү маселелер жаралганда ким кайсы тарапта же кандай бир саясий көз карашта экенине карабай, бир туунун астына чогулуп, бир позицияда тура алгандыгын далилдеп келе жатышат. Ушул асыл сапаттарыңыздан жазбасаңыздар, Кыргызстандын жаркын келечеги сиздердин колуңуздарда.
2: Пользуясь случаем, хочу дать общий совет молодежи. Вот в этом зале собрались 100% тех великих, которые за 35 лет независимости заявляли: «Я политик, вот я по-настоящему подниму страну, я сильный».

0: всему народу, всей нашей стране. Давайте вместе построим благополучную страну с крепким единством, высоким духом и верой в светлое будущее. Хочу особо отметить укрепляющуюся роль Кыргызстана на международной арене, что требует наличия в стране площадок, позволяющих проводить крупные международные мероприятия на высоком уровне. Таким образом, Ырыс-Ордо воплотится в новую площадку для международной дипломатии и масштабных событий. Конгресс-центр Ырыс-Ордо станет площадкой для проведения саммитов лидеров, глобальных форумов и крупных международных мероприятий, таких организаций, как Шанхайская организация сотрудничества, Организация договора о коллективной безопасности, Евразийский экономический союз, Организация тюркских государств и других крупных международных организаций, где рассматриваются наиболее актуальные вопросы мировой политики. Проведение таких крупных мероприятий будет способствовать повышению международного авторитета и геополитического имиджа Кыргызстана. Наша страна, расположенная в самом сердце Центральной Азии, станет новым центром международной дипломатии, где принимаются важные решения.
1: Ал барыбыздыкы жалпы элдике. Ошондуктан ынтымагы бекем, руху бийик, келечегине ишеним менен караган ырыстуу өлкөнү курууну уланта берели. Ушул тапта Кыргызстан дүйнөлүк саясатта жана эл аралык майданда өзүнүн жигердүү, конструктивдүү, тең ата сүйлөшүү ордун ишенимдүү ээлеп келебиз. Биз көп векторлуу, тынчтыкка жана өз ара пайдалуу кызматташууга багытталган тышкы саясатты жүргүзүп жатабыз жана мындан ары дагы ушул эле саясатты улантабыз.
2: Глава государства особо подчеркнул, что Конгресс-центр Ырыс-Ордо и стадион Бишкек-Арена построены полностью за счет государственных средств. Сегодня наша страна уже располагает возможностями самостоятельно реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты. Это прямое свидетельство того, что Кыргызстан развивается самостоятельно, опираясь на собственные силы и ресурсы, отметил президент. Также Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев достойно встретить предстоящие крупные мероприятия, которые привлекут внимание всего мира, саммит Шанхайской организации сотрудничества и Всемирные игры кочевников. Отметим, что современный многофункциональный конгресс-центр Ырыс-Ордо расположен на площади более 39 тысяч квадратных метров и может одновременно принять более 2000 гостей. В конгресс-центре имеются конференц-зал «Курултай» на 1238 мест, банкетный зал на 1000 мест, пресс-зал на 235 мест, а также современные залы, предназначенные для проведения встреч и переговоров на высоком уровне. В Ырыс-Ордо также будет проводиться заседание народного курултая, встречи на уровне глав государств, крупные международные форумы, а также важные для страны общественные и культурные мероприятия. Президент Садыр Жапаров в среду, 26 августа, в Бишкеке принял верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов Монголии и Республики Казахстан, аккредитованных в Кыргызской Республике. Верительные грамоты главе государства вручили чрезвычайный и полномочный посол Монголии Текш Джаргал Демчик и чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан Абылкаир Скаков. Торжественная церемония началась с приветствия глав дипломатических миссий рота и почетного караула. После церемонии президент Садыр Жапаров провел встречу с послами, в ходе которых обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В ходе беседы с послом Монголии особое внимание уделено развитию торгово-экономического взаимодействия, транспортной взаимосвязанности, а также сотрудничеству в культурно-гуманитарной сфере. При встрече с послом Республики Казахстан Абылкаиром Скаковым с удовлетворением отмечен стратегический характер кыргызско-казахстанских отношений, высокий уровень политического диалога и важность дальнейшего углубления взаимодействия по широкому спектру направлений. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического взаимодействия, расширения сотрудничества в топливно-энергетической сфере, совершенствования пограничной инфраструктуры, а также углубления культурно-гуманитарных связей. Глава государства пожелал послам успеха в их дипломатической деятельности и выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных и взаимовыгодных отношений Кыргызской Республики с Монголией и Республикой Казахстан. Президент Садыр Жапаров отметил, что с большим удовольствием ожидает визиты президента Монголии Ухнайгин Хурылсуха и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан для участия в предстоящих саммитах ШОС и ШОС+, а также в церемонии открытия шестых Всемирных игр кочевников. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Биринчи Радио программа «Кыргызстан сегодня». Итак, в Бишкеке совсем скоро, 1 сентября,

0: сентября пройдет заседание Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Для Кыргызстана это будет четвертый саммит ШОС, который страна принимает у себя. Нынешняя встреча пройдет в особый для организации год. ШОС исполняется 25 лет. Но история объединения началась еще раньше, с переговоров пяти государств на фоне распада СССР и необходимости укрепить доверие на общих границах. И так до самого глобального политического события в истории Кыргызстана остаются буквально считанные дни. В официальном Бишкеке пройдет юбилейный саммит ШОС. Для Кыргызстана это, безусловно, самое крупное политическое событие новейшей истории. Девиз председательства «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». Обращаясь к истории, основу ШОС заложила образованная в 1996 году Шанхайская пятерка – Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В 2001 году организация была основана официально, и на сегодняшний день в ее состав входят 10 государств – Кыргызстан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. Стоит отметить, что Кыргызстан является одним из основателей Шанхайской организации сотрудничества, которая сегодня превратилась в одну из самых авторитетных политико-экономических платформ. Итак, об истории и достижениях ШОС за 25 лет с момента основания, какие основные вызовы стоят перед Шанхайской организацией сотрудничества на новом этапе развития, чего ожидать от 25-го юбилейного саммита ШОС в геополитическом, социально-экономическом и культурно-гуманитарном плане, рассказывает доктор политических наук профессор Алекбек Дикшанкулов.
1: Вообще, после распада Советского Союза вопрос границ с Китайской Народной Республикой стояло очень остро, потому что много лет было напряжение между СССР и Китаем именно в вопросах границы. После распада возникли самостоятельные суверенные государства, то есть Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, которые граничили. Ну и Узбекистан, она не граничит, но тем не менее проблема безопасности Центральноазиатского региона и в целом Евразийского континента зависела непосредственно именно от, в то время от Китая и Советского Союза. И после распада встал вопрос, как обеспечить безопасность наших стран в таком большом Евразийском регионе. И после того, как подписали двусторонние соглашения, последние были в 2000-х годах. Россия подписана, до этого Казахстан подписал, мы, Таджикистан. Я скажу откровенно, что переговоры были очень сложные, непростые, потому что каждая страна стремилась отстаивать свои национальные интересы. Но, тем не менее, было понимание того, что наши страны должны договариваться на основе взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды. И пришли к общему знаменателю, что все страны подписали. Это был первый этап, будем говорить, подготовки к ШОС. Второй этап, когда еще в конце 90-х, 2000-х годах начали вести переговоры, как укреплять доверие на границе наших стран. И мы уже, была формула такая 1 плюс 5. То есть мы и близкие бывшие республики, как суверенные государства, тоже уже начали говорить о вопросах безопасности, более не только границ, более широком смысле. Это стоял вопрос сепаратизма, вопрос, будем так говорить, террористических организаций, вопросы радикальных религиозных организаций, наркотрафик и так далее. И в этой ситуации пришли к общему знаменателю, что надо бороться вместе, сообща, и учитывать интересы всех государств. Потому что в то время были очень разные государства, и каждая страна, как суверенное государство, выбрала свой политический путь развития, и, соответственно, и силовые структуры тоже по-разному, так сказать, создавались. Ну и первый этап завершился, я бы так сказал, успешно, когда поняли, что и в этих вопросах есть общее понимание, общая поддержка и общая выгода для всех, решили создать Шанхайскую организацию сотрудничества. Региональная безопасность, как вопрос безопасности каждой страны, сейчас уже дошли до уровня, когда ШОС думает о молодежи, о людях. Это очень важно, понимаете? И на сейчас, допустим, с точки зрения простого гражданина, мне часто задают вопросы, и студенты, или вот на улице встретиться, а что такое ШОС? Я когда, и что это дает простому гражданину, да? Я говорю, вот вы ходите по улице безопасно? Что человеку нужно прежде всего? Угу. Это безопасность.
0: Безопасность, да.
1: Прежде чем он выйти на улицу, он посмотрит на погоду, он посмотрит, как преступность, как там, нету ли сложностей, и потом он выходит, правильно? Потом, что нужно человеку после безопасности? Надо покушать, одеться, обуться, да? Это тоже экономическое сотрудничество сейчас буквально космическими методами движется между странами членов. ШОС, особенно между, допустим, странами Центральной Азии, Китаем, и странами Центральной Азии и России. Это очень важно. И с Индией то же самое. Потому что идет взаимная, будем так говорить, интеграция торгово-экономических отношений. Почему? Потому что сейчас есть политическая воля наших лидеров. И в этом смысле я хотел бы сказать, что вот часто в международных организациях, я считаю, сейчас уже ШОС проходит, перешел от региональной, постепенно переходит в глобальную организацию. Потому что вот по количеству, допустим, населения, по экономическому потенциалу и так далее, оно, как говорится, глобальное в смысле имеет большое значение. И вот часто мы говорим о таких вещах, что сегодня наш президент Садыр Джапаров сумел вот за время председательства, знаете, наработать авторитет для страны, для государства, ну и, конечно, для правительства. И второе, наши дипломаты очень активно работали. Не все, допустим, радиослушатели знают, но я хотел бы сказать, что за вот период председательства более 40 международных различных мероприятий, конференций, переговоров и так далее прошло. Это очень такой серьезный показатель. И содержание очень важное было. Вот вы в части сказали насчет, какой из важных, да, экономической. Я бы сказал цифровизацию. Угу. Вот сейчас Кыргызстан, мы в основном, значит, употребляем, будем так говорить. Мы являемся потребителями, да. Нам дают гаджеты, нам дают искусственный интеллект, нам предлагают. У нас своего ничего нет. Вот на последнем совещании Совета министров, которое проходило 24-го иностранных дел, 24-го, краеугольным камнем и одним из главных вопросов был цифровой суверенитет. То есть каждая страна должна иметь свое лицо, свои возможности технические, кадровые и так далее. Угу. И здесь такие страны, как Китай, Индия, Россия, они нам сегодня значительную поддержку оказывают и готовы, чтобы мы создали свой искусственный интеллект, помочь. Создали новые какие-то гаджеты свои, воспитали кадров и так далее. Поэтому вот один из главных вопросов. Если раньше, я скажу, хотел бы сказать, если технический уровень, одно изобретение действовало на два поколения, да, вот в нашем поколении, допустим, сейчас на одно поколение 3-4 технических уровня. Представляете, какая нагрузка на людей идет. И, соответственно, мы, чтобы не отстать, мы должны очень активно работать. И в этом смысле надо отметить, что наш президент, наши дипломаты, наше правительство активно работают, и я надеюсь, будет результат.
0: Добавлю, что в период председательства Кыргызстан провел ряд мероприятий ШОС. В Бишкеке и в других городах прошли встречи и форумы по вопросам бизнеса, безопасности, экологии, прав человека, межрегионального сотрудничества. В июле 2026 года в Чулпан-Ате прошло заседание Совета национальных координаторов ШОС, где обсуждалась подготовка к заседанию Совета глав государств Бишкеке. Итак, Бишкек принимает 4-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в год 25-летия организации. По итогам встречи планируется принять Бишкекскую декларацию, посвященную 25-летию ШОС. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Ее подготовила и провела Ирина Эгинбаева. За режиссерским пультом работала Алтынгуль Кожугельдиева. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио и до встречи на нашей волне.

0: Вы слушаете Беринчи Радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках мы обращаемся к событиям и людям, которые оставили заметный след в истории Кыргызстана. Прошлое невозможно изменить, но его можно изучать, переосмысливать и, самое главное, пытаться понять, почему люди принимали те или иные решения, в каких условиях им приходилось действовать, что определяло судьбу страны и общества. Сегодня наш разговор об одной из таких исторических фигур – Джусуп Абдрахманов. Государственный деятель, один из основоположников кыргызской государственности, первый председатель Совета народных комиссаров Кыргызской АССР. Его жизнь пришлась на очень сложный период – 1920-1930 годы, когда происходили масштабные политические, социальные и экономические изменения. Именно тогда формировались основы кыргызской автономии, создавались органы государственного управления, решались вопросы образования, экономики и дальнейшего развития республики. Абдрахманов оказался непосредственно вовлечен в эти процессы. Но его судьба, как и судьба многих государственных деятелей того времени, была трагичной. В 1937 году он был репрессирован. В 1938 году Джусуп Абдрахманов был расстрелян. И только спустя 20 лет, в 1958 году, посмертно реабилитирован. Сегодня его имя занимает особое место в историческом памяти Кыргызстана. О нем написаны книги, проводятся научные исследования, создаются документальные и художественные произведения. И вот теперь история Джусупа Абдрахманова получила новое воплощение на большом экране. Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толемыша Океева представляет историческую драму «Джусуп». Режиссер фильма – заслуженный деятель культуры Кыргызской республики Таалайбек Кульмендеев. Съемки проходили не только в Кыргызстане, но также в России, Казахстане и Узбекистане. Создатели фильма попытались воссоздать атмосферу 1920-30-х годов и показать не только исторические события, но и самого человека, его характер, взгляды, решения и отношения к происходящему. И здесь возникает главный вопрос нашего сегодняшнего диалога со временем. Как рассказать современному зрителю об эпохе, которая отделена от нас почти столетием. Почему именно сегодня возникла необходимость обратиться к личности Джусупа Абдрахманова? Об этом мы поговорили с режиссером фильма Таалайбеком Кульмендеевым.
1: Миссия фильма-то заключается в том, что этот фильм про Джусупа Абдрахманова, то есть он является одним из отцов-основателей, ну, через этот фильм мы хотели показать ту эпоху, как они создавали наше государство, какими путями шли, и что их в то время ожидало, да, в принципе. И мы постарались восстановить эпоху 20-30-х годов. Это становление Кыргызстана, это 22-й год, это создание Горной Республики, попытка создания. 24-м это Кыргызская автономная как бы область, РСФСР. В 5-м это уже как бы Кыргызская автономная область. И вот в 26-м они смогли создать Кыргызскую автономную Советско-Социалистическую республику. То есть сегодня говорить о тех временах, это как-то это далекие времена же. Это 100 лет прошло с того времени, но мы постарались в этом фильме показать ту путь, который они прошли. И мы сегодня, как бы, живя в суверенном Кыргызстане, да, независимом Кыргызстане, мы должны оглядываться, как это произошло. Фильм об этом, это автобиографический фильм про Джусупа Абдрахманова, и поэтому, как бы, мы, думаю, какую-то миссию выполнили. Этот фильм имеет свою миссию для подрастающего поколения, для воспитания молодых и так далее. Это, ну, мы постарались уложиться в этот фильм и показать ту эпоху. Современный зритель, смотря о ком, если о молодежи, для них это будет учебным пособием. Для старшего поколения, да, это кто родился, жил в Советском Союзе, для них это как бы они будут с другой стороны смотреть. Ну, в любом случае, этот фильм будет таким путеводителем, что ли, для молодого поколения.
0: Мы услышали режиссера фильма «Джусуп» Талайбека Кульмендеева. И прежде чем продолжить наш разговор о самой картине, давайте еще раз обратимся к историческому контексту. Потому что фильм о Джусупе Абдрахманове – это одновременно фильм о человеке и о времени. Начало 20 века стало для кыргызского народа периодом серьезных перемен. Менялась система государственного управления, формировались новые политические и общественные институты. В 1924 году была создана Каракыргызская автономная область, а в 1926 году Кыргызская АССР. Именно в этот период большое значение приобретали вопросы национального развития, образования, экономики и подготовки собственных кадров. Джусуп Абдрахманов принимал непосредственное участие в этих процессах. Он был одним из тех представителей нового поколения государственных деятелей, которым пришлось работать в условиях масштабных преобразований и одновременно отстаивать интересы своего народа. Абдрахманов выступал за развитие экономики, образования, укрепление государственных институтов. Но эпоха, в которой он жил, была противоречивой. Политические решения все чаще определялись жесткой централизованной системой. В конце 1930-х годов начались массовые репрессии. Тысячи людей были обвинены в политических преступлениях. Среди них оказался и Джусуп Абдрахманов. Его жизнь оборвалась в 1938 году, но история на этом не закончилась. После реабилитации имя Абдрахманова постепенно возвращалось в общественную и научную память. И сегодня мы смотрим на его биографию уже с позиции независимого Кыргызстана. Поэтому создание художественного фильма о нем – это не только обращение к прошлому. Это еще и разговор о том, как современное поколение воспринимает людей, стоявших у истоков кыргызской государственности. Что в личности Абдрахманова было главным для создателя фильма, каким предстает его образ, на экране, и насколько сложно было соединить исторические факты и художественный замысел. Продолжим разговор с режиссером фильма Талайбеком Кульмендеевым.
2: Наша программа называется «Диалог со временем», и вот на ваш взгляд этот диалог со временем благодаря этому фильму состоится?
1: Со временем должно состоиться, потому что, как бы это, я же говорю, события, которые происходят в этом фильме этим как бы более 100 лет. И, конечно, думаю, состоится, потому что сегодня, то есть то, что они Джусуп Абдрахманов со своими единомышленниками создавал в свое время, как бы, вот Кыргызская автономность, это же основа сегодняшнего Кыргызстана. То есть они дали толчок развитию сегодняшнего Кыргызстана. И они базу создали. Если бы они бы не попытались, не как бы ничего не сделали, мы где-то были в составе какой-то республики, поэтому это надо учитывать тоже.
2: Согласны ли вы с такой формулировкой, что без прошлого нет будущего?
1: Ну, конечно. Именно этот фильм ответ этому вопросу, потому что если бы они не создали в свое время государство, конечно, сегодня мы не смогли.
0: Сегодняшний разговор начался с фильма, но, как это часто бывает в диалоге со временем, за произведением искусства мы вышли на гораздо более широкий разговор об истории, памяти и ответственности перед прошлым. Джусуп Абдрахманов прожил всего 37 лет. Но за эти годы он успел стать государственным деятелем, принять участие в формировании кыргызской автономии и оставить заметный след в истории страны. Его судьба была трагичной. Однако сегодня его имя известно каждому, кто интересуется историей кыргызской государственности. И, наверное, именно поэтому особенно важно, чтобы разговор о таких людях не оставался только в учебниках и архивных документах. Время меняется, меняются государства, политические системы и общественные представления. Но вопросы ответственности перед своей страной, личного выбора и исторической памяти остаются актуальными. И сегодня мы вновь обращаемся к этой истории, уже через язык кино. Это была программа «Диалог со временем». С вами был Канат Султакеев. До новых встреч на Беренче Радио.
3: Бишкекте саат 15.

0: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом – таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
1: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
0: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
2: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
0: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
3: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
4: Бабалардан мурасталган, улу кутту сактаган, ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

0: туулган жердин касиетин даңазалап, анын тарыхын, элин, жер суу аттарын, салт санаасын жана көөнөрбөс мурастарын баян кылган Кыргызленд программасы биринчи радионун толкунунда ар жуманын ишемби күндөрү саат 18:40 биринчи радиодон угуңуз.
1: Бишкеке 19:00.
2: Здравствуйте, вы слушаете Беринчи радио. В эфире еженедельная программа «АПТА», в которой мы подводим главные итоги уходящей недели. У микрофона Канат Султакеев. Итак, чем запомнилась эта неделя? В Бишкеке официально открылся Государственный конгресс-центр Эрес-Ордо. Церемония состоялась 24 августа. В ближайшие дни именно здесь будет проходить одно из важнейших международных мероприятий года – юбилейный саммит ШОС, посвященный 25-летию организации.
3: Я вообще воодушевлена, такой красивый, такой замечательный, такой грандиозный.
2: В Бишкеке прошел Кыргызско-Китайский инвестиционный бизнес-форум «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию». На одной площадке собрались около 300 представителей государственных органов, институтов развития, финансовых организаций и деловых кругов двух стран.
4: Здесь более 150 китайских компаний, которые на сегодняшний день заключили соглашение меморандума на более 300 миллионов долларов США.
2: В этом году Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летие со дня своего создания. Юбилейный год проходит под председательством Кыргызстана. За это время ШОС превратилась из регионального механизма взаимодействия в крупную международную организацию.
5: Безусловно, первый и важный результат – это обеспечение полноценной и ритмичной работы всех ключевых механизмов ШОС.
2: Обо всех этих и других событиях далее в еженедельной программе «АПТА». На уходящей неделе в Бишкеке состоялось открытие Государственного конгресс-центра Эрес-Ордо, нового крупного комплекса, который станет одной из главных площадок для проведения международных мероприятий в Кыргызстане. Здесь планируется проводить саммиты, международные форумы, официальные встречи, переговоры и другие мероприятия высокого уровня. Создание такого пространства особенно актуально для Кыргызстана в этом году, когда страна принимает крупные международные мероприятия и выступает председателем Шанхайской организации сотрудничества. Открытие Эрес-Ордо состоялось накануне юбилейного саммита ШОС. Уже 31 августа и 1 сентября Бишкек примет глав государств, участников организации. Ожидается, что в столицу прибудут руководители государств, представители правительств и международных организаций. Каким получился новый конгресс-центр, какие возможности он предоставляет и почему его открытие имеет особое значение именно сейчас. Подробнее Канат Султакеев.
6: В Бишкеке официально открылся Государственный конгресс-центр Эрес-Ордо. Церемония состоялась 24 августа. Президент Садыр Джапаров ознакомился с комплексом и выступил перед участниками торжественного мероприятия. По словам главы государства, новый объект должен стать современной площадкой для проведения саммитов глав государств, международных форумов, официальных встреч и других крупных мероприятий. Название Эрес-Ордо переводится как «Дворец благополучия». И появление такого объекта в Бишкеке особенно символично в год председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества. В ближайшие дни именно здесь будет проходить одно из важнейших международных мероприятий года – юбилейный саммит ШОС, посвященный 25-летию организации. На церемонии открытия президент Садыр Джапаров подчеркнул, что Кыргызстан сегодня способен самостоятельно реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты. Он также призвал граждан достойно встретить иностранных гостей и показать миру культуру и традиции кыргызского народа.
7: Сегодня наша страна уже располагает возможностями самостоятельно реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты. Это прямое свидетельство того, что Кыргызстан развивается самостоятельно, опираясь на собственные силы и ресурсы. Давайте еще раз продемонстрируем, что мы единый народ, сплоченная и дружная страна. Давайте достойно встречать каждого гостя, ступающего на кыргызскую землю, и в полной мере использовать возможность показать всему миру гостеприимство кыргызского народа, нашу древнюю культуру и богатые традиции. Ирыс-Ордо расположился на территории площадью около 14,7 гектара. В центральном здании находится конференц-зал «Курултай» на 1238 мест, банкетный зал, рассчитанный на 1000 человек, пресс-зал на 235 мест, а также помещения для переговоров и двусторонних встреч. На территории комплекса построены 8 гостевых домов для умещения официальных делегаций и высокопоставленных гостей. Таким образом, новый комплекс рассчитан не только на проведение отдельных мероприятий, он создает инфраструктуру для регулярного проведения в Бишкеке международных встреч, форумов и переговоров. Для Кыргызстана это особенно важно с учетом растущего количества международных мероприятий, которые проходят в стране. Одним из главных событий станет предстоящий саммит ШОС. В Бишкек прибудут руководители государств, официальные делегации и представители международных организаций. Важность нового объекта и развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем отметила чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Чжэнпин.
3: Я вообще воодушевлена, такой красивый, такой замечательный, такой грандиозный здание. Я думаю, что это как раз достойно для саммита, достойно для глав государств. Поэтому я думаю, что к тому же строительство этого комплекса за такую скорость, я думаю, что мы уже создали кыргызскую скорость. Вы показали всему миру, вы можете делать. Я как посол, я радуюсь вашим успехам. Я думаю, что здесь, если здесь будет саммит, конечно, это включает весь мир. Весь мир. Это уже праздник для всего мира.
7: Для проведения мероприятий такого масштаба важна не только сама площадка, но и ее технические возможности. В конгресс-центре предусмотрены пространства для одновременной работы больших групп участников, проведения переговоров, пресс-конференций и двусторонних встреч. Отдельное внимание уделено размещению иностранных делегаций. 8 гостевых домов позволяют принимать официальных гостей непосредственно на территории комплекса. Создание современной инфраструктуры такого уровня рассматривается и как часть общего развития столицы. Бишкек постепенно получает новые объекты, способные принимать международные мероприятия и большое количество участников. О значении строительства современных объектов для страны и столицы говорит депутат Жогор Кукинеша Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева.
8: В первую очередь меня, конечно, впечатляет масштаб мероприятия. Во-первых, я все-таки, наверное, очень придирчивый депутат, и я всегда обращаю внимание на мелочи. И я сегодня могу с очень приятным таким впечатлением сказать, меня впечатлило качество строительства. Сочетание материалов, сочетание цветовая гамма, архитектура, мозаика. Я даже вот лепнину все оценила, картины прошлась, оценила. Мне очень понравился колорит, национальный колорит. И все-таки масштаб мероприятия, чтобы не стыдно было приглашать к такого большого уровня гостей.
7: При этом Ирыс-Ордо рассматривается не только как площадка для государственных мероприятий. Как отмечал президент, комплекс может использоваться для проведения международных форумов, общественных и культурных мероприятий. То есть после завершения крупных официальных событий, объект должен продолжить работать как многофункциональная площадка. Это также создает дополнительные возможности для развития делового и событийного туризма. Проведение международных конференций и форумов означает приезд в Кыргызстан иностранных делегаций, предпринимателей, экспертов и представителей различных организаций. А значит, вместе с инфраструктурой для таких мероприятий развивается спрос на гостиницы, транспорт, услуги и другие отрасли. О развитии инфраструктуры и способности Кыргызстана реализовывать крупные проекты говорит экс-председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Джапаров.
9: Очень-очень хорошая гордость того, что Кыргызстан может себе позволить построить такие инфраструктурные вещи. Это здание будет точкой притяжения не только политических форумов, но и экономических, культурных, очень больших форумов, так как мы более 154 международных финансовых организаций, культурных, политических, мы там находимся. Я думаю, вот это тоже будет точкой притяжения и туристов, и денег, и многих хороших политических решений не только для Кыргызстана, но и для азиатского региона в целом.
6: Государственный конгресс-центр ИРИС-ОРДО официально начал работу. В ближайшие дни его первой крупной международной площадкой станет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. В дальнейшем ИРИС-ОРДО должен стать постоянной площадкой для саммитов, международных форумов, переговоров и других высокоуровневых мероприятий. А его открытие накануне 25-летия ШОС придает новому объекту особое значение. Бишкек получает площадку, рассчитанную на международный диалог и крупные события.
2: Кыргызстан заинтересован в расширении китайских инвестиций и развитии более глубокого экономического сотрудничества, от торговли к совместному производству, внедрению современных технологий и реализации крупных инфраструктурных проектов. Эти вопросы стали главными темами Кыргызско-китайского инвестиционного бизнес-форума «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию», который прошел в Бишкеке. Сегодня Китай остается одним из ключевых экономических партнеров нашей страны. При этом Кыргызстан заинтересован не только в увеличении товарооборота, но и в привлечении инвестиций в промышленность, энергетику, сельское хозяйство и переработку, развитие транспортной инфраструктуры и цифровых технологий. Среди приоритетных направлений также локализация производств, создание совместных предприятий и выпуск продукции, ориентированной как на внутренний рынок, так и на экспорт. Какие направления Кыргызстан сегодня считает наиболее перспективными, какие проекты интересуют китайских инвесторов и какие конкретные договоренности были достигнуты, далее в нашем материале. В государственной резиденции Аларча 28 августа прошел Кыргызско-китайский инвестиционный бизнес-форум «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию». Мероприятие организовано Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызской республики в преддверии официального государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан. Для Кыргызстана проведение такого форума – возможность представить китайскому бизнесу инвестиционный потенциал страны и одновременно обсудить направления, в которых сотрудничество двух государств может перейти на новый уровень. Сегодня в центре внимания не только торговля. Речь идет прежде всего о привлечении инвестиций в производство, создании совместных предприятий, локализации технологий и формировании новых производственных цепочек. Приоритетными направлениями названы промышленность, энергетика, сельское хозяйство и переработка, транспорт и логистика, цифровизация, а также зеленые технологии. О том, какие задачи Кыргызстан ставит перед собой в развитии инвестиционного сотрудничества с Китаем, на форуме рассказал заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлист Акунбеков.
10: Отношения наших стран основаны на высоком уровне доверия и сегодня трансформируются в конкретные инвестиционные проекты, технологии и новые производства. Уважаемые участники форума, Китайская Народная Республика является одним из ключевых экономических инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. За 2021-2025 годы объем прямых иностранных инвестиций из Китая без учета оттока составил 1 миллиард 850 миллионов долларов США. Наша задача – перейти от преимущественно торговой модели к инвестиционно-производственной кооперации, локализовывать производство, внедрять технологии и совместно выходить на рынки третьих стран.
2: Для китайского бизнеса Кыргызстан представляет интерес не только как отдельный рынок, но и как страна, расположенная в центре Центральной Азии и имеющая возможности для выхода на рынки соседних государств. Именно поэтому большое внимание уделяется развитию транспортных связей и логистики, а также созданию производств, которые смогут работать не только на внутренний рынок. Китай на протяжении многих лет сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Кыргызстана. Об этом сообщил председатель Китайского комитета содействия международной торговли Жень Хунбинь.
11: Китай и Кыргызстан – дружественные соседи, всеобъемлющие стратегические партнеры.
6: и единомышленники на пути к модернизации. Благодаря стратегическому руководству и личной поддержке председателя КНР Си Цзиньпина и президента Кыргызстана Садыра Жапарова, отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в новую эпоху постоянно выходят на новый уровень. Сегодня мы вступаем в новый этап — этап построения сообщества единой судьбы, основанного на процветании и общем развитии Китая и Кыргызстана.
2: Участники форума обсудили проекты в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и переработке, транспортно-логистической сфере, цифровых технологиях и других направлениях. В рамках форума стороны подписали инвестиционные соглашения, меморандумы, коммерческие контракты и другие документы о сотрудничестве. О том, насколько результативными могут быть такие прямые контакты и какие возможности открываются перед инвесторами и предпринимателями, рассказал глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской республики Равшанбек Сабиров.
4: Здесь более 150 китайских компаний, которые на сегодняшний день заключили соглашение, меморандум на более 300 миллионов долларов США. Направления разные: медицинский туризм, туризм, также инфраструктурные проекты, направления агропромышленного комплекса. Вы знаете, что на сегодняшний день кыргызско-китайское отношение, оно всеобъемлющие стратегические партнеры.
2: В целом, сочетание инвестиций, технологий и производства стало основой дальнейшего экономического взаимодействия двух стран. А проведенные B2B встречи и подписанные документы стали практическим продолжением этого сотрудничества. Канат Султакеев, Беринчи Радио. В этом году Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летие со дня своего создания. Юбилейный год проходит под председательством Кыргызстана. За это время ШОС превратилась из регионального механизма взаимодействия в крупную международную организацию, объединяющую государства Евразии и охватывающую широкий круг вопросов от безопасности и экономики до гуманитарного сотрудничества. Главным событием юбилейного года станет заседание Совета глав государств ШОС, которое состоится в Бишкеке 31 августа и 1 сентября. В столице ожидается участие глав государств, членов организации, а также представителей стран-наблюдателей и международных структур. Какие задачи сегодня стоят перед ШОС, какие решения ожидаются в Бишкеке и каким может стать следующий этап развития организации, расскажет Айдай Назаркулова.
11: В этом году Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летие. Заседание Совета глав государств ШОС пройдет в Бишкеке 1 сентября. В течение этого года Кыргызстан провел целый ряд встреч, форумов и мероприятий в рамках председательства. Среди них заседание профильных министров, форум аналитических центров, инвестиционный и бизнес-форум, международные культурные и гуманитарные мероприятия. В ШОС отдельно отметили активную работу кыргызской стороны по укреплению взаимопонимания и развитию партнерских связей. Основные итоги этой работы будут представлены на юбилейном саммите. Национальный координатор Шанхайской организации сотрудничества от Кыргызской республики Алмаз Букалаев рассказал, какая работа в этом году проводилась в рамках ШОС.
5: Безусловно, первый и важный результат – это обеспечение полноценной и ритмичной работы всех ключевых механизмов ШОС. Несмотря на сложную международную обстановку, государства члены продолжили равноправный диалог и согласование общих подходов по вопросам безопасности, экономического развития и гуманитарного сотрудничества. Второй результат – это продвижение практических инициатив Кыргызстана. Речь, конечно же, идет об укреплении региональной безопасности. Мы активно работали над созданием правовой базы для Центра ШОС по противодействию транснациональной организованной преступности. Продвинулась работа в энергетической и экологической сферах. активно проводилась работа по созданию банка развития ШОС, расширение транспортной взаимосвязанности, цифровизации, применение искусственного интеллекта и совместном противодействии киберугрозам.
11: Юбилейные мероприятия и заседания ШОС становятся не только поводом подвести итоги четвертьвековой работы организации, но и возможностью определить новые направления сотрудничества. Для Кыргызстана это также площадка, где страна может продвигать собственные инициативы и отстаивать интересы региона. Директор Института мировой политики Шурадил Бактыгулов отмечает особое внимание на проведении также мероприятия формата ШОС+.
12: Председательство Кыргызской Республики в 2026 году имеет уникальную особенность. Да? Дело в том, что ШОС теперь это уже проводится не формат ШОС, а формат ШОС+. Да? То есть в Кыргызстан в этом году приедут главы государств, правительств, более 20 государств. Да? И лидеры, руководители, генеральных секретарей крупнейших международных организаций глобального типа и регионального типа. Поэтому подведение итогов, конечно же, будет значимым, знаковым. И мы видим, что мы видим хорошие успехи в сфере искусственного интеллекта, в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, торгового сотрудничества, то есть в тех приоритетных зонах, который обозначил Кыргызстан. И самый большой успех мы видим, что как раз-таки в развитии зеленой экономики, зеленой энергетики. Да? И это проявляется в ряде конкретных проектов, которые уже реализованы.
11: Одним из главных вопросов станет дальнейшее укрепление региональной безопасности и стабильности, включая противодействие терроризму, транснациональной преступности, наркотрафику и новым киберугрозам. Не менее важное направление – торгово-экономическое сотрудничество, развитие транспортных коридоров и логистической взаимосвязанности, энергетика и инвестиции. Отдельное внимание планируется уделить цифровизации, искусственному интеллекту, экологической повестке и устойчивому развитию. Проведение масштабных международных мероприятий, таких как саммит Шанхайской организации сотрудничества, наглядно демонстрирует поступательное развитие и геополитическую стабильность Кыргызстана. Об этом в эфире Биринчи Радио рассказал аналитик Пекинского независимого аналитического центра Grandview Institution Артем Кхан.
13: И наш президент Садыр Чапаров в недавнем интервью как раз подчеркнул, как вообще принималось решение и как разрешался вот этот вот чувствительный вопрос на самом деле для Кыргызстана, для Китая, для России, как руководство наших стран договаривалось об этом. И я думаю, что судя по тому, что говорят наше руководство, что говорит китайское руководство, этот проект будет продвигаться. И этому уделяется большое внимание, об этом говорят. Об этом говорят даже... Мы же видим такую поверхность, как бы, когда уже собираются серьезные люди, министры или президентский уровень, и обсуждается этот вопрос. Но на самом деле еще существует множество таких координационных встреч подрядчиков, там, вице-премьеров и так далее, кто отвечает вот непосредственно за проект. Таких встреч очень много. Китайская пресса, например, о чем я вот могу со знанием дела сказать, много об этом пишет. И для китайцев это тоже такое приоритетное направление. Поэтому я уверен, что до 30-го года есть большая вероятность, что проект будет закончен. Вообще, я хочу сказать, что Китай стал больше говорить о Центральной Азии. Он стал больше интересоваться Центральной Азией. Не только потому, что Центральная Азия – это граничащий регион с Китаем, а потому, что вообще Центральная Азия стала интересна всем. Потому что мы находимся в центре Евразии, в центре сухопутных маршрутов. В связи с тем, что у нас есть ресурсы, редкоземельные металлы. И вообще, как бы геополитический вес уже региона, не как отдельных стран, а региона Центральной Азии, он значительно повышается. И Китай – это... конечно, понимает, он обращает на это внимание.
11: Эксперты отмечают, что за 25 лет ШОС прошла путь от механизма регионального взаимодействия до одной из заметных международных организаций, роль которой продолжает возрастать. Айдай Низаркулова, Биринчи Радио.
2: До начала шестых всемирных игр кочевников остаются считанные дни. В Кыргызстане завершается подготовка к масштабному международному спортивному событию, которое пройдет с 31 августа по 6 сентября. В играх примут участие спортсмены и делегации из разных стран, а главные соревнования состоятся на площадках Иссык-Кульской области. Церемония открытия пройдет 31 августа в Бишкеке на новом стадионе «Бишкек-Арена». В эти дни особая нагрузка ложится не только на организаторов и спортивные службы, но и на волонтеров. Они будут встречать гостей, помогать участникам ориентироваться на площадках, отвечать на вопросы и при необходимости взаимодействовать с городскими службами. Как подготовили волонтеров к международным играм и какие возможности дает новое приложение – подробности в нашем материале. Специальное приложение «Волонтер» разработали специалисты муниципального предприятия «Центр цифровых технологий», создатели приложения «Мой город». Новая программа предназначена непосредственно для волонтеров шестых всемирных игр кочевников. С ее помощью они смогут быстро получать рабочую информацию и ориентироваться на площадках соревнований и других мероприятий. В приложении будут доступны программа игр, расписание и другие необходимые данные. Кроме того, волонтеры смогут оперативно отправлять обращения ответственным службам. В мэрии Бишкека рассчитывают, что такой цифровой инструмент поможет наладить более быструю связь между волонтерами и городскими службами и позволит оперативно реагировать на возникающие вопросы. Как будет организована работа волонтеров во время игр, рассказал руководитель штаба волонтеров ВИК-2026 Ищенбек Курманакунов.
14: Прошли аккредитацию 700 волонтеров. Они будут действовать во всех локациях. Это открытие всемирные игры у нас в Бишкек-арене, все остальные игры. Что касается, там у нас 8 локаций, во всех локациях будет содействовать волонтеры. Можно сказать, от А до Я.
2: 31 августа в Бишкеке состоится торжественная церемония открытия игр с участием глав государств. Основной площадкой станет новый стадион Бишкек-арена. Чтобы жители и гости столицы смогли стать частью этого события, в Бишкеке подготовят 12 фан-зон с прямой трансляцией церемонии открытия. Главная площадка разместится на площади Алато. Здесь установят большой экран, а до начала трансляции для зрителей подготовят концертную программу с участием отечественных артистов и творческих коллективов. Таким образом, открытие игр должно стать событием не только для участников и официальных делегаций, но и для жителей столицы. О том, каким будет формат фан-зон и что ожидает посетителей, рассказал Биринчи Радио заместитель начальника управления культуры мэрии города Бишкек Баркалбас Байтиков.
15: Управление культуры мэрии города Бишкек на 31 августа 2026 года на площади Алато запланирована организация фан-зоны с установкой LED-экрана для прямой трансляции церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, которая состоится на стадионе Бишкек-арена в городе Бишкек, а также запланировано проведение концертной программы непосредственно перед началом прямого эфира. Также на площади Алато планируется установка 10 шатров, в которых будут размещены точки общественного питания, фудкорты, а также при подтверждении участия выставка ярмарок изделий народных ремесленников. Наша же задача, как мэрии города Бишкек, создать для посетителей не только комфортные условия для просмотра прямой трансляции церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, но и атмосферу настоящего праздника.
2: Город готовит цифровые решения для волонтеров, дополнительные площадки для зрителей и инфраструктуру для большого потока гостей. А сами волонтеры должны стать связующим звеном между участниками игр, иностранными гостями и городскими службами. Уже 31 августа они вместе с организаторами и городскими службами примут участие в проведении церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, после чего основные соревнования продолжатся в Иссык-Кульской области. В Бишкеке введены ограничения на строительные работы в связи с проведением мероприятий ШОС и Всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ. По данным ведомства, Госдепартамент архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства провел встречу с представителями строительных компаний города Бишкек. В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в городе, а также бесперебойной работы инженерной и энергетической инфраструктуры в связи с проведением саммита Шанхайской организации сотрудничества и шестых Всемирных игр кочевников. С 30 августа в Бишкеке на 3 дня введено временное ограничение на проведение строительно-монтажных работ и использование тяжелой специальной техники, говорится в сообщении. Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы правильного использования специальной техники на строительных объектах, недопущения повреждения инженерных и энергетических коммуникаций и строгого соблюдения требований безопасности. Представители органов энергетического надзора и ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» призвали строительные компании соблюдать особую осторожность при проведении работ вблизи энергетических объектов. Вы слушали еженедельную программу «АПТА». У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч!
16: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
17: Биринчи радионун уктуруларын Санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова. Саламатсыздарбы? Бул жолку уктуруунун алкагында кыргыз тилинде жасалма интеллекттүү сүйлөтүү иштери кандай жүрүп жатат? Дал ушул жаатта кеп кылабыз. Изилдөөлөр 2030 жылы дүйнө жүзү боюнча 800 миллионго чейин жумуш ордун автоматташтыруу коркунучу астында болоорун болжолдоодо. Жумуш ордундарынын 42%га жакыны кандайдыр бир түрдө автоматташтырылат деп күтүлүп жатат. Жасалма интеллект менен иштөө дээрлик бардык тармактарда ишке ашырылып, бизнес, медицина, космостук, өнөр, жай, спорт, маданият, билим берүү жана башкалар бар. Жакынкы келечекте котормочу, корректор, копирайтер, журналист, курьер, айдоочу, диспетчер, турагент, сатуучу, бухгалтер, диктор, терапевт, аналитик, фармацевт, дизайнер жана башка көптөгөн кесиптер жасалма интеллект менен алмаштырылышы мүмкүн, бирок көптөгөн эксперттер эмгек рыногунда кыйроо болбойт, тескерисинче адам ресурстарын тартыш болуп калат деген ишенимде. Жалпысынан алганда жумушчулардын компетенциясы ларынын мазмуну өзгөрө, жасалма интеллектти колдонуу ондогон жылдар мурун компьютерди колдонуу жөндөмү сыяктуу эле маанилүү болуп калат дешет адистер. Жасалма интеллектти кыргыз тилинде сүйлөтүү бул улуттук санарип өнүгүүдөгү эң маанилүү жана актуалдуу кадамдардын бири болууда. Мисалы, азыр жасалма акыл сиз менен толук кыргыз тилинде баарлашып, суроолоруңузга жооп берүүгө, текстерди которууга жана ар кандай тапшырмаларды аткарууга даяр. Филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов бул жаатта төмөндө өгүлөрдү белгиледим.
18: Муну жөнөкөйлөтүп айтканда, эме жасалма интеллект деген бүткүл дүйнөнү каптап келди. Бир дагы эч кандай бир жасалма интеллект кийлигишпеген, жасалма интеллект пайдаланылбаган бир дагы тармак калган жок десек болот да. Жасалма интеллекттин эмне экендигин укпаган, көрбөгөн кишилер деле өзүнүн турмушунда байкабай эле ушуларды колдонуп атат да. Жасалма интеллекттин пайдасын азыр баарыбыз эле көрүп жатабыз. Эми жасалма интеллект деген бул өзү ар кандай пикирлерди айтып келишет, бирок бул чоң мүмкүнчүлүк. Адамдарга берилген чоң мүмкүнчүлүк. Биз дагы ушу жасалма интеллект аркылуу тилибиз жана башка эмнебиз болсо ошонун баардыгын жасалма интеллектке атайын программаларын колдонуп Biz anı paydalansak bolotta, anı paydalanmagan kişi artta kalıp kalat öz negizi. Artta kalıp kalat sebebi milyondogon adamlar jıldap ömür boyu eseptep çıkalbagan, tabalbagan, rette albagan nerselerdi zamattay rettep berip koyup atat. Al eme til boyunca kelgende, eme kırgız tili jasılma intelektin aydınında sözsüz türde iştelişi gerek. Antkene kırgız tilin jaşatıp kalışımız gerek. Анткени кыргыз тили башка тилдердей эмес. Дүйнөдө көп тил бар, улут жаратпайт. Ал эми кыргыз тили болсо улут жараткан, улут корган, улутту сактап турган тилдердин катарына кирет да. Эгерде биз тилибизди жоготуп алсак, тилибизди азыркы жаңы инновациялык технологиянын негизинде өнүктүрүп кете албасак, артта калып кала турган болсок, анда биздин тилибиздин ордун башка тил ээлеп алат да. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө мынау корпусная лингвистика деген бар. Ошол корпусная лингвистиканы түзүп, бул эмне деген? Бул текст. Ошол текшерилген туура тексттерди алып, ошонун конкорданс деп коет, эми аны кыргызча которгондо мындай контексттүү сөздүк деп коет да. Ошондой кылып, анан аларды керек болсо дүйнө тилдерине которуп интернетке киргизип туруш керек да. Ошондо биздин тилибиз толук иштейт.
17: Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын санарип жана инновациялар бөлүмүнүн башчысы Айзаратбек Эсенов биринчи радионун түз эфиринде мамлекет тарабынан кыргыз тилинде жасалма интеллектти сүйлөтүү аракети боюнча буларга токтолду.
19: Жасалма интеллект негизи азыркы ааламдашуу доорунда аябай актуалдуу темалардын бири. Менин оюмча ошол дүйнөдө мүнөт сайын, саат сайын жаңыланып аткан, өзгөрүп аткан тармак деп койсом болот, IT технологиясы. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияда ушул жарыштан артта калбай дүйнөдө болуп аткан ошол Кыргызстандын мамлекеттик деңгээлде iTil аталышында улуттук платформасын иштеп чыгып, бүтүрөк коомчулуктун колдонуусуна берген. Аталган улуттук платформа мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча программаны алкагында ишке ашырылган. Негизинен ушул iTil платформасында 6 кызмат камтылган. Текст үнгө айландыруу, үндү текстке айландыруу, анын ичинде котормо кызматы бар. Ага айткандай эле жана дүйнөлүк тилдерге которуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргыз тилинен дүйнөлүк 10 тилге, дүйнөлүк 10 тилден кыргыз тилине которуу мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийин кадимкиде биз колдонуп аткан жана чатботтор, ChatGPT, Gemini сыяктуу каалаган суроо талапты берсеңиз, ошого сиздин берген сурооңузга ылайык кыргыз тилинде жакшынакай жооп берет. Андан кийин видео котормо кызматы бар. Бул мисалы үчүн дүйнөдө жок уникалдуу кызмат деп койсок болот. Дүйнөдөгү башка тилдеги видеолорду YouTube-дагы англис тилинде, немис, француз дүйнөдөгү башка тилдеги видеолорду ошол iTil'din видео котормо кызматы аркылуу кыргыз тилинде көрө алса болот. Мисалы үчүн тилди билбей эле өзүңүздүн тармагыңыз боюнча бир маалымат алгыңыз келсе, дүйнөдө болуп аткан окуялар тууралуу ошону шилтемесин салып аркылуу сиз кыргыз тилинде жеткиликтүү маалымат алсаңыз болот. Андан кийин OCR кызмат деп коет. OCR деген Optical Character Recognition, бул жанагы орусча айтканда распознавание текст. Мисалы үчүн бизге сүрөттөрдү

0: эң акыркы биздин тепкич бул 21-ci жылдан башталат. Ошондон бери пандемиянын эмесин, кесепетин жойдук 21-ci жылы. Андан кийин ушу мынакасын туруктуу өсүш башталды. Биринчи алып келгенде мына 21-ci жылды алсак, 21-ci жылды алып келгенде биздин туруктуу өсүш 5.5%. Бул баягы эмеден пандемиянын кесепетин жоюп уже туруктуу калыбына келип калды экономиканыбыз. 22-ci жылы бул 9% өстү. Бул негизинен соода жана кызмат көрсөтүүлөр өсүшү анан тышкы агымдарга боло баштады. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе биздин ушул ИАЭС-ке өткөнүбүз дагы бир жакшы нерсе бизге бул нефт продуктыларын, күйүүчү майлоочу майларды, анан газды арзан баада бериши. Баягы экспорттук пошлинасы жок берип атат бизге. Анысы азыркы мезгилде дүйнөлүк баягы геосаясатка каршы баасы кымбаттап атат. Бирок мына маселен биз газды 150 доллардан алабыз 1 кубометр. Ал эми Европада өзүңүздөр билесиз 300'дөн 600'гө чейин өсүп кеткен убакыттар болот баягы. Бул дагы болсо ошол Россия менен байланыш тын баягы только Россиянын ошол ИАЭС'тин ичиндеги баягы биздин мүчөлүгүбүздүн эмеси. Анан жанакы мен бир айтпай кетипмин, биз 92-ci жылы ООНго мүчө болгонбуз. Мына азыркы мезгилдеги 2027-ci жылдан баштап биздин Кыргыз Республикасынын баягы ООНдун коопсуздук кеңешинин мүчө мындай туруктуу эмес мүчө болушу. Бул дагы болсо ошол Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги аброюнун кандайдыр бир деңгээлде өсүп атканы. Мына ошол дагы болсо азыркы мезгилдеги мындай алып келгенде бул эгерде экономика бул кыскарта алганда экономика бул мамлекеттин базиси, мамлекеттин түптөлүшү. Эгер экономика өспөсө башка эметпейт. Мына алып келсек бизди өзүбүздү, конечно, туура мигранттар жүрөт, бирок ошол эле мезгилде биз дагы баягы мигранттарды импорттой турган мамлекетке айландык. Себеби алар эми маселен бизде айлык акы алар мамлекеттен төмөн болсо, жашоо шарты башкача болсо, ким келмек эле бизге? Анын үстүнө биздин мамлекеттеги баягы окуу системасы дагы жакшы экенин, ошо индиялыктан пакистандар келип бизди медицина өтпөй, демек кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы биздин баягы деңгээл только кандай десем жөнөкөй адамдардын гана окуу деңгээли эмес, демек маданияттын жогорулашы башкасы дагы бул болот да. 23-ci жылы биз 6.2% өстүк. То есть өсүш улан атат. Ал жерде дагы эле болсо баягы мына алып келип кээ бир экономисттер айтат, база төмөндөп кетти, башка болду деп. Масалан 23-ci жылы 22-ci жылы 9% өссөк, ошол 9%'дин үстүнө 6.2% өсүп атабыз. База жогору болгон үчүн бир аз, бирок өсүш бар. Ал эми 24-ci жылда 9% өстүк. Ал эми мына 25-ci жылы 11.1% менен бүттү. Мына азыр дагы ошол өсүү ушундай туруктуу келе жатат. Эми негизинен кайсы тармактар мында өсүп өсүү боюнча кандай булактар менен биз келе жатабыз? Биринчи бул айыл чарбасы. Баары бир кандай болгон күндө деле айыл чарбасы бул дээрлик калктын 60%'дан ашыгы айыл чарба менен эмгектенет. Демек айыл жеринде 2%, 3% өсүп атат. Ал баягы мен айтып кетпедим, баягы майда чарбачылык болгон үчүн биз көпчүлүк убакытта, көпчүлүк мезгилде калк баягы түшүмдүүлүгү жогору, жогорку сорттогу мындай үрөндөр менен камсыз болуу кыйын болуп атат да. Себеби ал фермерлер өзүнүн баягы 1 гектар барбы, 2 гектарга жер барбы, ага эми кымбат баалуу алып келгени аны кайра сатыш керек. Анын себеби кымбат болсо анда пайда азы калат да. Ошон үчүн алар ошо кыймет алат. Эми бул ал чарба министрлигинин түздөн түз мына жоопкерчилиги, бирок акыркы мезгилде жана арашан кой. Кече эле бир кечеби бүгүн интернеттен чыкты. 20 койду 80 000 долларга сатты деген. Бул деген нерсе келиши алып келүүчү тармактын мындай анча-мынча болсо да пайда болушу. Мына таластыктар фасоль менен бурчак менен алектенип алар да бир эле жетишкен жетишти. Эми экинчи биздин мындай ушул экономика өсүштүн дагы бир түрткү бере турган байланыш бул алтын кендери, кумтөр. Өзгөткөндөн кийин кумтөр дагы мындай мамлекетке иштеп, мына ошондон алган каражаттар менен жолдор кылып атат, объекттер мына былтыр 130 100 эме болсо, быйыл 26-жы жылы 132 объект курулат деп атат. Бул болсо дагы баягы биздин ушул экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулашы. Дагы бир айтып кете турган нерсе, бул бизге пайда алып келе турган нерселердин бир Кыргызстан, Катай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолу. Жылына эгерде бул ишке кирсе, ишке кирип 31-нчи жылды бүтөт деп атат. Ага чейинки ишке кире турган болсо, бир канча мен ошону кичине кеңирээк айтып берейин. Убакыт бар экен. Биринчиден бул биз баягы туңгуюк мамлекеттен транзиттик мамлекетке айланабыз. Кытай азыр дүйнөдө эң жүрүн барыны Кытай товар сатып атпайбы? Демек бизден аркылуу мына жакынкы чыгышка чейин, андан ары Европага чейин жол ачылат. Темир жол менен Өзбекстандан ары темир жол кетет. Демек анча-мынча экспорттук баалоолор менен биз 15 миллион тоннага чейин жүк алып өтсөк болот экен болду. Эмеден Өзбекстандан, Өзбек темир жолунан. Экинчиден жанакы Кытайдын темир жолдун кеңдиги 1425 миллиметр. Ал эми биздин Кыргызстандагы жана Европанакы 1600 бир деме. Шыңып айырмасы бар да. Ошол не деп коёт, кыргыз салганда кайра жүктөөчү станция Макмалда курулат. Демек ал жерде бизге кандай шарттар биз үчүн болот? Биринчи, ошол жердеги мындай келген вагонду кайра жүктөгөнгө жумушчулар керек, кран керек, сактай турган складтар керек. Анан дагы кандай десем, ошолорду камсыла турган тамак аш, тамактануу, жүргүнчүлөр, то есть ошол жердеги келген мейманкана, то есть ал жерде кеңири бир инфраструктура курулат. Ал жерде жөн эле кайра жүктөөчү станция эмес, ал жерде кийлеген инфраструктура болот. Демек ал бизге сөзсүз түрдө пайда алып келет. Ал жерде бажы тармагы болуш керек. Себеби бажылыктагы баягы көрүш керек да. Ошон эмесинен биз жылына бир 4-5 миллиард долларга чейин пайда көрүшүбүз мүмкүн. Эми бул алдын ала эсептөөлөр, эми баягы түз кийин көрүнөр. Бирок биз айтып кетпедим, биз азыркы мезгилде ушул мындан ары жогору өсүш үчүн бир аз мындай көйгөйлөрдүн бири бул электр энергиянын дефицити. Мына кечээ күнү кайсы бир жерде чыгып калды, Кыргызстан 50-60-жылдарга барганда бул кээ бир жерлер чөлгө айланышы мүмкүн деген бир эме чыкты, документалдык фильм чыгыптыр. Ал мүмкүн ошол эксперттердин айланышы дегенде бизде мына климаттын өзгөрүшү менен мөңгүлөр азайып атат. Башка ошон үчүн биз баягы альтернативдүү булактардан дагы электр энергия алганды көбөйтүшүбүз керек. Мына азыр күндөн алчу энергия булактар болуп атат. Кичи гэстер болуп атат, шамалдан алып атабыз. Ошолордун эсеби менен мына Австралия дүйнөдөгү эң биринчи орунда турат ошол альтернативдүү булактардан энергия алган мамлекеттердин. Биз дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, шамал, шамалдан күндөн ала турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошолорду пайдалансак, биз баягы энергиялык дефициттен ана камбарата бир кеси курулса, 31-нчи жылдары бүтөттү атат, 31-нчи жылдардан кийин. Бул дагы болсо биздин баягы энергиялык энергия болгон жетишсиздигибизди камсыз кылышыбыз керек. Себеби энергия болмоюнча баарыбыр жылыш жок. Анан мына жакында эле биз дагы бир эме биз Кытай менен тыгыз иштеп атпайбызбы? Туура кээ бир азыр адамдардын арасында ар кандай сөз болуп атат. Кытайлыктар келип анда алардын мен кээ бир айтып кетет элем. Биздин мына курулуштарда көпчүлүгү Кытай иштеп атпайбы? Бул деген биздин мында алып келгенде экономикага пайда алып келе турган дагы жагы бар. Экинчи жагынан бул курулуштарды куруу биздин жаңы технологияларды алып келип атат. Маселен, ошол эле адамдар бизди эгерде боптур макул элек Кытай эмес биздики болуп атпайбы? Темир жолду ушундай татаал шартта Кытайдан Макмалга чейин тоонун арасында кура турган инженерибиз барбы? Ошондой специалисттерибиз барбы? Геологиялык изилдөө жүргүзө турган кеңири мүмкүн бардыр, бирок жетишсиз. Аларда уже мындай алган, кандай десем, иштелип калган, иштеп аткан практикалык болуп атат технология бар. Алар тезирээк курат. Ал эми биз ошолорду пока даярдап эме кылгыча, ал эми азыр ошолордун арасында жүрүп биздикилер үйрөнөт. Мына 93 жылдардагы бир айтып кетем, экономикалык келгенде биздикилер мигранттар барып көпчүлүгү мына азыр курулушта өзүбүздүн үйдө курулуш, евроремонт, майда чүйдөнүн баарын Россиядан алып келишти. Алар да аяктан үйрөнүп келип, азыр бул жерде ошону колдонуп атат. Демек, бул эми, конечно, бул жерде баягы миграциялык мамлекеттик эмелердин өздөрү болоттур. Баягы долбоорду жазганда, келишим түзгөндө канча келип иштейт, качан чыгып кетет миграциялык мыйзамдын негизинде. Бул ага көпчүлүк мындай көп мындай эме болбош керек да, капа болбош керек. Анын мындай ушул жактарын байкаш керек да. Дагы бир айтып кете турган нерсе, мына акыркы жылдары өзүбүздүн мындай күч менен жасап аткан. Почему эмнеге мен ушул курулуштарга кеңирээк токтоп атам? Себеби дегенде, курулуш бул бир эле жылдык экономикага таасир бербейт. Ал деген көпчүлүк жылга. Маселен, Караколдо жакында аэропорт ачылды. Биздин өзүбүздүн күчү менен, Манас Кыргызстан аэропорттор мекемеси эмеси менен. Демек, ал жака баякы элдер 7 саат, 8 саат тура турган болсо, 45 мүнөт 1 саатта учуп барып өзүнүн ишин бүтүрөт. То есть бул эң дүйнөдөгү эң кыска, то есть эң баалуу нерсе бул убакыт. Барып келгенге убакыт. Анын үстүнө ошол жердеги жанагы алаторияда курулуп атат. Демек аэропорттун ачылышы бул туристтерди дагы мүмкүнчүлүгүн көбөйтөт. Маселен, Бишкек учуп келип, Бишкектен 8 саатта ойлоңуз, тиги Караколго машина менен жүрсө, алар айтат да, бул инфраструктура жакшы болмоюнча көп туристтер келбейт. Ошон үчүн бул ички аэропорттордун дагы жакшырышы бул биздин Кыргызстандын акыркы жылдарда болуп аткан ушул экономика өсүшкө түрткү болуп аткан маселелердин бири да, себеби байланыш жакшырат. Ошко же бала Жалабатка же Разаковго 1 сааттын ичинде барып келесиз. Себеби бул деген, конечно, баягы мүмкүн анча-мынча баасы кымбаттыр, бирок ошол эле мезгилде мен маселен өзүм деле айтайын, илгери Жалабатка барыш үчүн 7-8 саат убакыт кетирсем, жолу арзан, маселен, ошол убакта 1000 сомдун тегерегинде болчу, 800 сом болчу барып келиш. Азыр 3000, 4000 менен барасың, бирок 45 мүнөт 1 саатта учуп барасың, өзүң кыйналбайсың. Демек, бул жерде баягы мына курулуштардын, ипотекалык курулуштардын курулушу, баягы үйлөрдүн курулушу көпчүлүгү эле бизде үйү жок жүрбөйбү? Ушулардын бардыгы кийинки 5 жылдыкта, кийинки 10 жылдыкта экономиканын негизги өсүшүнө түрткү бере турган faktör deyip koysak şu yanlış payızda. 35 yılda bunlar şunda emeğe yetiştik. Demek bizim Kırgızistan'ın daha halkı geleceği var. Geleceği aldı da desek bulut. Hemi an için ne desem hemi rınıktık ekonomika öttük. Bayağı başkaru borborluk plan do sistemasından. Bundan arı açık soda sisteması, başkasının bar boyunca JK sektörde yani makroekonomik turuktuluktu baydağı sağlı biz cakşı olup gideriz. Anandağı bir neyse bizge ıntımak ıraş geldik gerekti.
1: Маалыматыңызга рахмат. Эң жакшы маалыматтарды айтып, тарыхына кайрылып өттүңүз. Урматтуу радио кагармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын экономиканын секторлорун макроэкономикалык талдоо бөлүмүнүн башчысы Дастан Чаниязов катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну экономист Назирдин Шамшиев жана Гүлнур Асманбекова алып бардык. Режиссёрдук пультта Бектурсун Калдаров иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам, аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
3: Улуттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
4: Кыргызстане 21:00.
5: Первое информационное радио.
6: Добрый день, в эфире Биринчи радио, программа «Курс на развитие». В студии Айдай Незаркулова, за режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. Сегодня мы поговорим об экономическом развитии Кыргызстана и о том, что стоит за одной из главных финансовых цифр последних лет. По итогам 2025 года объем консолидированного бюджета Кыргызстана впервые превысил 1 триллион сомов, составив около 1,1 триллиона. Это значимый показатель, который отражает не только рост доходов государственной казны, но и изменения, происходящие в экономике страны. За последние годы Кыргызстан демонстрирует заметную динамику в различных сферах. Растут промышленность, строительство, торговля, сфера услуг и другие отрасли. Какие направления сегодня вносят наибольший вклад в экономику и бюджет? И главное, что стоит за ростом бюджетных доходов, развития бизнеса и производства, повышение эффективности налогового администрирования или сочетание сразу нескольких факторов. Сегодня в программе «Курс на развитие» мы разберемся, из чего складывается консолидированный бюджет, за счет каких источников удалось достичь показателя в 1,1 триллиона сомов, а также поговорим о перспективах, какие показатели экономики Кыргызстана может продемонстрировать до конца этого года и что необходимо сделать, чтобы нынешние темпы роста сохранялись и в дальнейшем. О том, как меняется экономика Кыргызстана, откуда формируются государственные доходы и куда направляются бюджетные средства, мы поговорим сегодня с нашими гостями. Сейчас у нас в студии прямого эфира находится экономист, эксперт Уран Садыгалиев, а чуть позже к нам в прямой эфир присоединится начальник управления прогнозирования государственных доходов Министерства финансов Кыргызской Республики Алмазбек Кучкоров. Уран Качкеевич, добрый день.
7: Добрый день.
6: Уран Качкеевич, вот сегодня мы говорим в эфире программы про то, насколько вообще экономика Кыргызстана развивается, и говорим о том, насколько вот бюджет растет. Как я сказала ранее, консолидированный бюджет по итогам прошлого года составил 1,1 триллиона сомов, что считается большой суммой, да, потому что мы впервые достигли таких показателей. И поэтому у меня соответствующий вопрос к вам. Конечно, мы все видим, насколько сейчас улучшается экономика, да, сколько внимания обращают на промышленность, на строительство и на те сферы, на которые раньше обращалось не так много внимания, но которые на самом деле его требовали. Вот по вашему мнению, вот сейчас мы стоим на пороге празднования 35-летия независимости, да, уже через неделю буквально, поэтому хотелось бы у вас такие короткие, скажем так, итоги, да, подвести, вот что вы считаете, каким образом сейчас экономика страны все-таки улучшилась?
7: Спасибо за приглашение, вот, передачу. В первую очередь хотел бы вот наших граждан Кыргызстана поздравить вот с наступающим юбилеем. Mm-hmm. Это действительно такой относительно, конечно, в истории короткий период, но для экономики это такой период, за который можно было бы, конечно, сделать много, а может, возможно, и не добиться никаких-то успехов. Да? Вот 35-летний этот самый период нам показал, да, какие были трудности 90-е годы, 2000-е годы. Да? И вот последние, вот, после, так скажем, 20-е годы этого тысячелетия. Да? И здесь что можно констатировать, что действительно наша экономика вот последние годы демонстрирует рост, и это подтверждается стат-данными, 10-11% роста ВВП. И, конечно, вот простое это, эти цифры, они требуют, конечно, анализа, просто сказать, что 10-11% роста, это, ну, что это значит, да, для нас, для больших стран, для малых стран. И здесь хотелось бы отметить, что вот эти последние тренды развития нашей экономики, они обнадеживают, дают нам надежду, что мы движемся это вперед. Есть определенные значимые достижения, вот, допустим, скажем, вот вы подчеркнули увеличение нашего государственного бюджета, ну, консолидированного, да? Ну, надо сказать, что и республиканский бюджет тоже имеет рост, и по годам, если сравнить, вот с 21-22 года идет рост. И здесь нужно отметить, наверное, те факторы, которые вот привели к, ну, или, как говорится, обосновывает вот этот рост, да, который мы говорим, более триллиона сомов. Да. Что это значит? Значит, откуда берутся, откуда формируется, что такое вообще-то государственный бюджет? Да? Это, в первую очередь, конечно, доход, это платежи, да, налоговые платежи, таможенные платежи. Это таможенные платежи, это как особый вид налогов, да, которые должны платить все субъекты хозяйствующие, да, и, конечно, население, да, части, которые определены налоговым кодексом. И здесь нужно сказать, что вот эти доходы, они поступают, то есть налоги, они платятся в бюджет и собираются, вот мы сказали, вот накопили, вот собираем, собираемость увеличилась, да. Ну, здесь, наверное, в первую очередь то, что было проведено в последнее время, ну, нужно сразу сказать, вот эта цифровизация. Это такая большая работа, которая позволяет обелить бизнес, чтобы бизнес был таким честным, белым, и, как говорится, плательщики налогов были, как скажем, в равных условиях, чтобы, как раньше было, да, никому не секрет, что кто-то мог платить, должен был платить налоги, а кто-то не платил, да, то есть, вот, значит, и, конечно, изменения в налоговом кодексе, да, какие-то упрощения, цифровизация, введение, вот, так, знаете, вот несколько лет назад и все передачи были вокруг того, да, нужно вводить эти кассовые аппараты или не надо. Сейчас уже как обычное дело, да? Вот люди привыкают, да, к этому. И здесь нужно сказать, что вот эти налоговый процесс сам по себе, значит, как скажем, облегчил возможности плательщиков налога. Это первое. Значит, учет, значит, облегчение, вот скажем, самого процесса платежей, взносов, налогов. И здесь надо сказать, что учет, регистрация плательщиков налога, то есть вот такой комплекс мер, там их можно перечислять и перечислять, и это привело к тому, что вот наш, значит, наши государственные органы, в первую очередь это фискальные органы, они смогли вот, это, так скажем, процедуры, да, такие платежей налогов, видов, значит, определенные были виды ликбеза налогового, да, много же это, люди, это субъектов, они не знают, спорят, да, вот здесь тоже много было сделано работ, да, и в целом, да, вот это такие, скажем, такие организационные моменты, да, вот, скажем, сбора налогов, а другой значимый фактор, конечно, это рост всей экономики в целом, да, рост объемов промышленной продукции, сферы услуг, значит, развитие таких отраслей, как туризм, агросектор, перерабатывающий, вот у нас интенсивно развивается строительство, да, все эти, значит, такие направления роста, скажем, отраслей экономики, они, в принципе, привели к увеличению, так скажем, производства валового внутреннего продукта, и тем самым уже, там, как последствия, это сбор налогов, да, и, конечно, госбюджет – это то, что позволяет государству эффективно управлять как сферой экономики, так и социальной, да, сферой. И здесь, конечно, возможности государства, что растут. И поэтому мы видим, вот возводятся объекты, вот, например, вчера, да, было открытие, это раньше мы не могли себе такое позволить, да, это за счет бюджета было профинансировано вот такие строительства, дороги, социальная инфраструктура, поддержка малоимущих, ну и так далее, то есть вот это и как раз показывает в целом рост экономики и возможности роста, то есть нашего бюджета.
6: Хорошо. К нам присоединился наш гость. Это начальник управления прогнозирования государственных доходов Министерства финансов Кыргызской Республики Алмазбек Кучкоров. Алмазбек Тучубаевич, добрый день.
8: Добрый день.
6: Да. Пожалуйста, петлички наденьте.
7: Было слышно, да?
6: Да, было слышно, но лучше не было. Вот мы сегодня говорим про консолидированный бюджет, и вот по информации за прошлый год Министерства финансов, да, мы достигли тоже такой исторической оценки, это 1,1 триллион, и в этом году, скорее всего, тоже, наверное, прогнозируются вот такие хорошие показатели. Алмазбек Тучубаевич, скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим про консолидированный бюджет Кыргызстана, да, то, что он превысил такой отметки большой в прошлом году впервые. Вот поделитесь, пожалуйста, поподробнее вот этими достижениями, да, сколько, какие цифры все-таки были достигнуты.
9: Спасибо, да. Относительно консолидированного бюджета, когда я говорю про консолидированный бюджет, я всегда начинаю с того, что такое консолидированный бюджет, из чего состоит. Да, чтобы всем понятно было, консолидированный бюджет у нас состоит из республиканского бюджета, местного бюджета, бюджета социального фонда и ФОМС. То есть вот это в целом мы называем это сектор государственного управления. И, как вы сказали, в прошлом году у нас был рекордный, да, там 1,1 триллион, то есть, если точнее быть, 1 триллион 101 миллиардов и 101,4 миллиарда сомов было показатели. Это действительно был исторический максимум на 2025 год. А в 2026 году Естественно, мы, учитывая наши темпы роста экономики, за 7 месяцев у нас 111% рост ВВП объявили предварительный. Это в купе дает и рост в целом и консолидированного бюджета. Мы где-то ожидаем, что не менее 1 триллион 264 миллиарда, да? То есть это с ростом к прошлому году где-то 114% ростом ожидаем. А в целом, если вот мы говорим о росте, вот я просто хочу обратно чуть пройтись назад, да, то есть у нас консолидированный бюджет за последние 5 год выросло, если в 2021 году было 313 миллиардов, то в 2025 году 1 104 триллиона, да, это 3.5 раза
6: выше.
9: 3.5 раза выше, чем 5 лет назад. Это за 5 лет мы 3.5, это действительно прыжок барса, да, мы как говорим по нашей, сравниваем, да, как с прыжком барса. Как я уже сказал, консолидированный бюджет – это вот республиканские, местные бюджеты, соцфонд и ФОМС. Основную долю составляют это республиканские, местные бюджеты. А основная доля из этих бюджетов – это налоговые доходы. То есть в среднем где-то 70% на сегодня – это доходы, которые собирают налоговые и таможенные службы, так называемые налоговые доходы. Налоговые доходы у нас составили в прошлом году 461,7 миллиардов. Это тоже, ну, каждый год у нас исторический максимум, то есть с каждым годом рост идет. 461,7 миллиардов. Это за последние 5 лет это рост 3,1 раза. То есть если в 2021 году 151,2 миллиарда было, в прошлом году 461,7 миллиардов, это 3,1 раза больше. То есть не 100%, не 200%, да, это 310% роста. Да? Потом в доходах есть неналоговые доходы, то есть помимо налоговых доходов у нас есть неналоговые доходы, такие как дивиденды. Последние годы у нас активно значительную сумму вклад делает это Национальный банк, прибыль Национального банка. Мы последние 3-4 года отчисляет в республиканский бюджет. Неналоговые доходы у нас также выросли за последние 5 лет в 4,2 раза. И составили в прошлом году, за 2025 год, 189,4 миллиарда неналогового дохода. Но основную долю это у нас дивиденды, прибыль Нацбанка составляет. В прошлом году прибыль Нацбанка 45,7 миллиардов, если давали. В этом году они уже 60 миллиардов дают. Дивиденды в прошлом году 29,9 миллиардов, если давали. В этом году они уже 53 миллиарда дивиденды. Это все о чем говорит? То есть увеличение налоговых доходов, это вот я то, что говорил, это экономика у нас растет. Тому подтверждение, дивиденды растут. То есть государство уже начало активно управлять, эффективно управлять своими активами, акционерное общество, которые владеют с долей государства, они уже начали давать свои плоды, дивиденды. То есть все это в купе дают вот такие результаты. И у нас это 25-й год, 26-й год мы ожидаем повторения исторического максимума. То есть у нас по консолидированному бюджету я говорил то, что если 1 264 000 где-то предварительное ожидание, это на 114,5% ростом, то в целом доходы 791 миллиардов, это 118% ростом. Налоговые доходы тоже ожидаем существенный рост, не менее экономического роста, да, 115,3%. В целом прогнозы, ожидания очень оптимистичные, обнадеживающие и на этот год.
6: Хорошо. Уран Качкеевич, вот к вам такой вопрос. Только что спикер упомянул, да, о том, что Кыргызстан начинает активнее пользоваться своими ресурсами, да, своими активами. И в этой связи я вспомнила, вот буквально накануне открылся отель Аккеме, да, с участием президента. И также, если вспомнить то, какая работа была проделана за последние годы, то, что разные активы, да, ресурсы, разные учреждения, да, они возвращались к государству, и те, которые ранее не приносили особой прибыли, сейчас они уже начинают работать на государство, да, и вот такая работа проводится по возврату, да, по тому, как имущество, которое принадлежало раньше нам, оно, скажем так, возобновлялось и улучшалось. Вот в этой связи что вы можете отметить, почему для каждого государства, да, важно вот такие важные активы все-таки сохранять и возобновлять, да, какие-то производства и еще какие-то разные механизмы?
7: Ну, нужно сказать, что вот рост объема бюджета государственного, да, это, конечно, расширяет возможности государства, да. И вот если посмотреть назад, ну, десятилетия назад, то в нашей структуре расходов государственного бюджета, ну, не было вот расходов на инвестиции, вот мы только социальной сферой занимались, да, лишь бы, чтобы наши школы, больницы работали и так далее. Даже больших таких вложений не было. Потом, например, если что-то строилось, это строилось за счет кредитов, ну, международных финансовых организаций. Это первое, да, нужно отметить. Второе, вот здесь важный момент, вы тоже подчеркнули, вот повышение эффективности работы государственных предприятий. Вот раньше им приходилось их, там, как сказать, субсидировать, дотационно как-то поддерживать. Да. Вот сейчас, вот, наверное, такая политика, я думаю, правильная, да, вот работа с тарифами, с ценами. Почему? Потому что нельзя, вот, как скажем, в целом в рыночной среде, чтобы часть работала как при рынке, а другая часть она работала без рынка, да, так скажем, да, и все время поддерживать, скажем, низкие цены, тарифы на какие-то услуги, товары, так скажем, да, то это нельзя. И вот, скажем, это нарушает принцип самоокупаемости вообще в экономике. Без этого экономика, она не движется. Когда расходы не покрывают, ой, доходы не покрывают расходы, то, значит, развития нет. И в этой связи нужно сказать, вот, конечно, это бьет по карману потребителей, но она вот через бюджет возвращается, через услуги. Ну, и здесь нужно сказать, вот повышение тарифов, да, скажем, мы на воду, на электричество и так далее, они направлены, ну, в первую очередь, чтобы была эта самоокупаемость, чтобы компании, которые работают в сфере, получали определенный доход и дальше развивались. Да? Но они же платят налоги. И это через бюджет. Ну, так вот эту схему нужно понять, да, вот населению, нам, как гражданам, надо понимать. Вот, например, скажем, вот такой пример из мировой практики, да, скажем, Норвегию часто приводят, и там действительно налоги очень высокие, суммарно. Но зато у них социальное обеспечение, ну, на первом месте, так скажем, да, и поэтому мы как к этому должны привыкнуть. И здесь вот, скажем, все должны платить налоги, тем более вот государственные предприятия должны эффективно работать. И, конечно, малый и средний бизнес, ну, субъекты вообще хозяйственной деятельности нашей страны, они должны все платить налоги. Да? И здесь, конечно, государство может вот своими возможностями, инвестициями определять направление, да, вот помогать тем, скажем, отраслям, которые имеют значимый это вклад вот, в производство ВВП, имеют социальную значимость, да, ну, то есть вот инвестировать, да, и поэтому вот сейчас же поддерживается, да, там, скажем, гидроэнергетики, солнечная энергетика развивается у нас, значит, строительство развивается, да, и здесь, конечно, государство через свои вот расширенные возможности, вот, в результате увеличения на это самое объема республиканского консолидированного бюджета вот, поддерживать экономическую сферу и социальную. Вот, консолидированный бюджет, когда в целом растет, мы же ожидаем сейчас повышения пенсии, да, вот в октябре. Это автоматически ведет к чему? Увеличению консолидированного бюджета. Да? Почему? Потому что вот эта часть, вот соцфонд и так далее, они в объемах должны вырасти. А это вот как раз-таки в целом такая комплексная работа ведется. Я думаю, результаты мы увидим, наверное.
9: Я хочу просто здесь одну заметку сделать. Mm-hmm. То, что за последние 5 лет, то, что я сказал, 3,1 раза выросли налоги. Надо здесь отметить, что таких, чтобы повышение ставок или введение новых видов налогов не было.
7: Да,
9: то
7: да,
9: есть
7: да.
9: Все это достигли благодаря выводу из тени, благодаря упрощению именно исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками. Все вот это автоматизация, цифровизация, уменьшение контактов между налоговыми органами с налогоплательщиками. То есть вот эти меры все в купе привели. И, конечно, в первую очередь, это самый экономический рост, экономические показатели, да? То есть вот это все привело к вот такому росту, да?
6: Угу. Вот вы сказали о том, что в этом году, скорее всего, по анализу будет на 114, да, больше, чем угу. в прошлом году. Вот за счет роста каких показателей, да, удается достичь тоже такого, ну, такой суммы, да, большой?
9: Да, я, почему мы говорим об этом, угу. то есть я перед тем, как делать выводы, я скажу итоги 7 месяцев.
6: Да, давайте.
9: То есть итоги 7 месяцев у нас по бюджету, консолидированному бюджету, да, показало 117,9% роста к прошлому году. Угу. Аналогичному периоду прошлого года. Да? Налоговые доходы за 7 месяцев, я хочу обратить внимание, 141,8%. То есть практически 141% это практически рядом с половина, да, рост на 50%. И здесь удельный вес налоговые органы 141,6%, таможенные органы 140% темпом роста идут. То есть темпы роста очень существенные. Этому способствует обратно, я говорю, что показатели, экономические показатели. У нас реальный рост за январь-июль составил 111,1% ВВП, а если в номинале считать, это 127,6%. Это говорит о том, что 141% налоговых ростов, из них 127,6% это экономика обеспечила. Mm-hmm. Остальные вот эта разница, там 13-14% это вот за счет администрирования, за счет автоматизации, вот эти принимаемые меры, да. То есть вот эти предпосылки, неналоговые доходы за 7 месяцев, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 164% темп роста идет. То есть вот эти показатели говорят о том, что у нас вот ожидаемый бюджет, который мы, я озвучил ранее, там по консолидированному бюджету, по налоговым доходам, что данные наши ожидания, они вполне реалистичны и реализуемы, да?
6: Хорошо, Уран Качкеевич, к вам тоже такой вопрос. Скажите, вот как отметил наш спикер, действительно за эти годы каких-то новых видов налогов, ничего такого не было введено, и постоянно говорится, что это за счет цифровизации, за счет создания лучших условий для бизнеса, да, для других предприятий, за счет открытия новых каких-то промышленных и других предприятий удается вот достигать более лучших показателей, да, учитывая то, что, например, президент большое внимание уделяет тому, что открытию собственных производств, собственных предприятий, и в скором времени тоже, когда будет празднование Дня независимости, в этом году оно будет в Талассе, тоже будет открытие новых предприятий. Вот по предприятиям, по промышленности, согласно данным Нацстаткома, промышленность понемногу растет, учитывая то, что Кыргызстан долгие годы не был совершенно промышленной страной, и многие эксперты указывают на то, что отсутствие промышленности приводит к большим, скажем так, на самом деле проблемам, да, и нужно улучшать эту сферу. Вот по вашему мнению, как вот это все изменение ориентира, да, скажем так, бизнеса, да, оно помогает показывать хорошие результаты?
7: Ну, в целом, вот мы же говорим о росте экономики, да, вот за 7 месяцев вот так, цифры были хорошие. Здесь нужно сказать, что вот налоги платят те, кто вот что-то перерабатывает, обрабатывает, да, и так далее. И так, так скажем, модно говорить, добавленная стоимость, да. И, конечно, здесь, как вот отметил Алмаз, то, что вот, во-первых, все они учитываются, да, субъекты, им оказывается поддержка, облегчается вот этот налоговый этот процесс, да, как платить, как это самое. Размеры налогов тоже не выросли, да, но здесь нужно сказать, что вот, вот за последние годы, да, было введено много малых, средних предприятий, они начинают платить налоги, значит, они занимаются вот строительством, да, у нас, они же все, кто работает там, по патенту работает, да, строительный, и все они это платят налоги, объемы растут, и, конечно, и собираемость налогов увеличивается, да, значит, у нас малый ГЭС строится, да, у нас туризм интенсивно развивается. Я вот вчера, по-моему, видел цифру такую, да, что если у нас несколько лет назад было 3 миллиона, да, туристов, а в этом году 13 миллионов. Ну, представляете, рост 4 раза, да, с лишним раза. Это туристы, они тоже же платят налоги, да, кто их обслуживает, да, и так далее. То есть, видите, вот у нас такой тренд развитие, да, вот у нас же раньше как было, преобладающая эта сфера обслуживания, да, услуг была, а сейчас у нас вот идет рост промышленности и там по видам, да, и у нас это, энергетика развивается, вот, вот даже за короткий срок, скажем, вот этой солнечной электростанции на Иссык-Куле, это вообще вот, ну, поражает, да, темпы, да, в течение года, где-то, по-моему, 7-8 месяцев удалось, да, вот это построить, да, и вот эта мощность этой электростанции, например, сопоставима, даже если когда введут, больше будет, чем Токтагульская ГЭС по мощности, да, если, ну, конечно, добьемся. И вот все, кто этим занимается, они все являются автоматически плательщиками налога. Все виды деятельности, они, чем больше у нас занятых, вот, вот я смотрел данные, увеличилось число занятых в малом и среднем бизнесе, да, тоже там не только там два, это на 10-15%, а там проценты очень высокие. Поэтому и работники, и те фирмы малого и среднего бизнеса, агросектор, переработка, да, молочная и другой продукции, они все, все это ведет к тому, что и поддержка, конечно, вот их, они ведут к тому, что у нас, ну, соответствующему росту объемов, это, роста, скажем, государственного бюджета.
6: Хорошо. Алмазбек Тучубаевич, скажите, вот рост консолидированного бюджета, да, это означает, естественно, то, что у государства, да, становится, появляется больше возможностей для того, чтобы увеличить какие-то социальные выплаты, да, проводить финансирование каких-то других сфер. Вот насколько это влияет? И также вы до этого говорили, что местные бюджеты, да, тоже, получается, хорошие показатели показали.
9: Да, ну, естественно, рост консолидированного бюджета, она дает, как ранее тоже озвучивали, что возможность государства намного увеличивается, соответственно, и финансирование разных секторов экономики увеличивается, и, соответственно, и местные бюджеты, и другие, то есть все за собой тянет. То есть она все взаимосвязана. Угу. Рост экономики и бюджета растут. С другой стороны, рост бюджета она обратно же вливает в экономику. И там растут. То есть эти показатели взаимосвязаны. Да? Я вот вам несколько этих хочу отметить. Да? Допустим, вот рост по секторам с 2021 по 2025 год. Да? Угу. Было, если 213 миллиардов, в 2025 году 838,8 миллиардов. То есть 4 раза. Здесь вот на то, что мы говорили, на экономику, да, допустим, на капитальные вложения, да, у нас есть вот такая статья в бюджете, капитальные вложения, в 2021 году 5,8 миллиардов выделяли. Угу. То есть, а в 2025 году 51,9 миллиардов, да, угу. Ну, почти 9,5-9 раз больше нам за 2025 год. Реальный сектор, это вот сектор, который непосредственно на экономику влияет. В 2021 году 53,4 миллиарда, в 2025 году 295, почти 300 миллиардов выделили. Это те же обратно капитализация на строительство дорог, на строительство других, поддержку отрасли экономики, да, выделяем. Еще такой показатель. Допустим, если в 2021 году доля социального сектора, ранее у нас бюджет был социально ориентированным. То есть у нас бюджет хватало только бы, чтобы обеспечить вот эти зарплаты, пособия, там, на социальные наши нужды. Угу. Доля социальных расходов у нас в 2021 году 47,2%. То есть половина бюджета только на выплаты зарплаты эти уходила. Да? А в 2025 году доля социальных расходов снизилась до 22,3%. Это не говорит, что мы снизили социальные расходы. Расходы, я вам...
7: Растут, да.
9: Социальный сектор, расходы увеличились, два раза увеличились, да, за 2021 по 2025 год. Угу. Два раза увеличились. Но в бюджете их доля снижается. Почему? Потому что у нас появились деньги финансировать реальные секторы экономики, на экономику вкладывать, чтобы эти деньги, вложенные государством, они генерировали дополнительно еще больше ресурсов на развитие, дальнейшее развитие экономики. Да? То есть вот она очень взаимосвязана. То есть даже вот эти социальные выплаты, да, то есть мы увеличиваем, ну, зарплата там, зарплата тоже мы платим подоходный налог. Чем больше зарплата, соответственно, и больше подоходного налога. Mm-hmm. И подоходный налог 100% это доходы местного бюджета. То есть местный бюджет у нас пока складывается такая картина, что 80% местного бюджета это за счет подоходного налога, да, составляется. И, соответственно, с увеличением доли, увеличением заработных плат, доходов населения, увеличивается и налоги, соответственно, и местный бюджет увеличивается. Да,
7: то есть, отчисления, соцвод.
9: Да, то есть поэтому у нас тоже существенные местные отчисления в местные бюджеты, подоходные налоги, и в целом местный бюджет тоже начали сейчас больше обращать внимание на мобилизацию своих доходов, потому что видя, оказывается, все равно, когда государство, один регион развивается, она все же подстрекает второй регион, тоже уже активирует там здоровая конкуренция. Они начинают уже искать пути тоже. Даже если вот раньше много просто сложа руки сидели, ну что есть, да? Сейчас уже местные органы тоже уже активно, если даже своих доходов не хватает, начинают уже просить центральный бюджет с республиканского, чтобы ему выделили. И у нас вот стабилизационный фонд мы уже 2,5

0: Стабилизационный фонд, через стабилизационный фонд выделяются деньги на какие-то инфраструктурные или на развитие, на благоустройство деньги выдаются, да. Поэтому все это отражается на росте доходов, бюджетов, в том числе местных.
1: Да, такой уточняющий вопрос. У вас, может быть, есть какая-то статистическая информация, какой из регионов, да, может быть, скажем так, конечно, лучше не делить, но стал показывать, может, более лучшие результаты, да, и стремиться к тому, чтобы улучшить вообще благосостояние, да, может быть, налогов больше стало поступать и вот другие сферы.
0: Ну, это как бы мы можем цифрами делить, но можно просто визуально, да, посмотреть. Сейчас во всех регионах, вот мы даже сами вот были в Манасе. Манас сегодня и Манас 5 лет тому назад — это совсем разные города. То есть насколько там изменений это. В городе Ош как преобразовывается, да? В Караколе, да, там какие идут. Вот, я еще не был в Таласе, но вот мои коллеги вот недавно съездили в Талас, они говорят, Талас уже этот...
2: Другой.
0: Другой, совсем другой уже. Поэтому, то есть, все подтягиваются. В Баткене вот строится здание Национального банка, здание медицинской академии, ГИКовские дома, строительство стадиона, то есть вот этих областных структур, здания областных структур такие большие, там для таких регионов такие стройки, она резко меняет облик, резко они выделяются из всей этой, и она заметна, да.
2: Можно какую-то заметку, да, вот с развитием вот бюджетов и регионов, да, этих местных органов власти, да, вот, скажем, такой пример есть, вот, скажем, Москва, да, вот в Москве концентрируют все финансы, да, там, в России, да, скажем, а почему? Потому что, вот, скажем, компании, которые добывают алмаз где-то в Якутии, они где зарегистрированы? В Москве, да, вот. И вот в связи с этим вот, хотелось бы, да, вот, скажем, вот, развитие регионов поддержать, да, чтобы вот наши инвесторы, будущие инвесторы, да, которые будут работать в горнодобывающих, гидроэнергетике и так далее, да, вот у них их регистрировали там, вот, скажем, в регионах, в Манасе, в Аше, в Нарыне, да, а то они все, что регистрируются в Бишкеке, и, конечно, платежи куда идут? Ну, сюда, да, например. Ну, я это с точки зрения, вот, скажем, местные налоги есть, да, там, и так далее. И вот здесь, может быть, есть поле деятельности, я так просто в порядке, так скажем.
1: Совет для предпринимателей,
2: да, вот, мнение, да? Вот. Это вроде бы казалось бы, ну, какая разница, да, где зарегистрирована эта фирма, в Аше или в Бишкеке? Большая разница. Ну, просто такой мировой опыт.
0: Вот у нас в июле, по-моему, 3-го, если я не ошибаюсь, было официальное открытие SWIFT-TAMCHI по планам и по заявлениям и ожиданиям. Там многомиллиардные ожидается там обороты, инвестиции. То есть это тоже будет сказываться на развитии регионов. И в любом случае вот эти инвестиции, оборот, она бесследно не уйдут, она будет и влиять на в целом экономику Кыргызской Республики, ну и в том числе данного региона.
1: Уран Качкеевич, например, смотрите, да, сейчас, когда происходит большое количество строительств, да, разных учреждений, зданий, предприятий, да, бывают люди, которые, скажем так, негатив, да, свой высказывают, говорят о том, что, ну, вот, например, зачем вот в таком-то городе, да, нам такое здание новое, если есть и старое, есть и другое. Но многие забывают то, что если улучшения идут в городе именно в какой-то части, да, то люди начинают больше внимания обращать, они начинают хотеть тоже в какой-то другой отрасли, да, улучшить, и чтобы они хотят